конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1996. Spice Girls. Wannabe.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Майкл Симбелло, «Маньяк».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2002. Моби. Extreme Ways.

0: Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радио 7 представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. Сегодня и завтра все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7.
1: Радио 7.

Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2005. Hoover Phonic. No more sweet music.

0: Москве 7 часов утра. Самое время для новостей в студии Денис Лизин. Приветствую.
1: Пятничных новостей.
0: А, извините.
1: Дима, сразу уточню. Да, Дима, привет, Света, привет. Всем доброе пятничное утро. На российском рынке начал сокращаться ассортимент ноутбуков брендов, которые ушли. Вот пятница наступила, а новость какая-то не пятничная. Но, тем не менее, в частности, речь, сообщают сами торговцы, идет о технике компаний Dell, HP и Apple. Количество модификаций именно этих ноутов у нас в продаже снизилось уже за последние.

0: месяце процентов на 10. Дистрибьюторы поясняют вообще то, что складывается на рынке, ужесточением правил сертификации гаджетов, потому что надо вспомнить, что с августа каждый импортер должен сам получать документы соответствия на каждую ввозимую партию электроники из-за границы, тогда как до этого можно было использовать то, что называется один документ на всех поставщиков, которые при этом мог оформить сам производитель. А теперь без персонализированных документов, в частности, растаможить технику из-за рубежа для России не получается в принципе. Но и в результате, эксперты поясняют, ввозить ноутбуки небольшими партиями стало экономически невыгодно, постепенно эта техника в продаже уходит. В этом году число угонов в России даже не выросло, а подскочило почти в полтора раза, плюс 41% по сравнению с тем годом. Это данные свежие от страховщиков, и говорят, что треть всех автохищений — это теперь китайские машины. Лидером, причем, рейтинга по угонам стала марка Exit. Далее угонять у нас в этом сезоне очень любят модели Hyundai, Belgi, Lada и Cherry. Это топ-5. Чуть менее популярны у автоворов Havail и Geely. Среди премиальных марок повышенным интересом пользуются Lexus, BMW и Mercedes. Также еще по данным страховщиков, в географии угонов лидируют Москва, Кубань, Архангельская, Свердловская, Рязанская области и Республики Северного Кавказа. Ну а по сезону самые автоугонные месяцы, такова статистика, июль, потом январь и еще май. Ну и, скажем так, еще одна новость в продолжении автотемы. Хотя на самом деле это будет сообщение об аттракционе невиданной щедрости. Как говорится, всем бы так. Владелица ресторана из китайского города Цзяоцзоу, провинция Хэнань, думаю, в массе своих жителей у нас вообще не в курсе, где это в КНР конкретно, да это и не важно, вручила своим сотрудникам по новому BMW. С цитатой, чтобы им не пришлось больше добираться на работу на электроскутерах, потому что часто бывает непогода. То есть насколько хорошо идут дела у конкретного китайского ресторана, что владелица решила поощрять отличившихся работников, полностью оплачивая для них новые машины. Ну, прям подарок. Первый пример, кстати, получился очень эффектным. То есть было обычное рабочее совещание. Тут начальница неожиданно берет и везет куда-то двух сотрудников ресторана. У тех-то мысли, может быть, и не позитивные были. Она их привезла в автосалон BMW, где их ждали полностью оплаченные заранее машины. Стоимость каждой машинки, к слову, составила 45 тысяч долларов, миллиона по 4 в рублях.
1: Ты так хорошо по-китайски произносил название провинции и города. А как по-китайски будет отмывание денег? Не знаешь? Нет.

0: ну действительно хорошо, правда. 9 октября на календаре пятница. Прям заходишь, и коллеги тебя поздравляют. Денис Витальевич лишний раз напомнит. Ну и мы вам, друзья, в свою очередь скажем. Пятница, если у вас стандартная пятидневка, все, поздравляем, дождались. Пятничное утро будет отличаться в лучшую сторону от понедельничного только названием, не более того. А в остальном та же самая лучшая любимая музыка, игры, подарки, призы и тема утра.
1: Да, тут недавно нам попалось на глаза официальное заявление, мол, фильмы по литературным произведениям повышают интерес к книгам. И мы сегодня решили поразмышлять на эту тему и с вами на эту тему поговорить. Итак, ваше наблюдение, что обычно лучше, книга или фильм, снятый по книге?

0: Сиара Энрике Иглесиас, Taking Back My Love на радио 7 на семи холмах. Время столичное 07:08, и это время интернет-новостей, которые мы с вами могли проспать. Ну и надо отметить, проспали. Утро на семи
1: холмах. Но есть события, которые вы абсолютно точно в декабре не проспите. Гарри Поттер вернется в кинотеатры. Ребят, 5 ноября, да, все это будет происходить. И там каждую неделю по новой части. И вплоть до 24 декабря, собственно, под Новый год, финальная серия, можно на большом экране снова взглянуть на классического Гарри Поттера.
0: Ого!
1: Ого,
0: да. То есть можно с детьми идти. Например, если вы были ребенком, а детей у вас еще не было тогда, а сейчас у вас уже есть дети.
1: Представляешь?
0: Можно пережить это снова, да.
1: Хорошо, да. Так, новость. Тут у нас есть, оказывается, мужчины в России стесняются носить украшения. Ты как к этому относишься?
0: Сегодня серьги не надел.
1: Я вижу. В общем, 30%...
0: Какие именно украшения?
1: Смотри, 30% опрошенных признали, что хотели бы попробовать носить, допустим, какие-нибудь аксессуары вроде браслетов, колец.
0: А что мешает? Ну, хотите, носите.
1: Они говорят, вот эти опрошенные, что боятся осуждения окружающих.
0: Каких?
1: Ну, разные.
0: Которые не носят украшения, но сами хотели бы, да?
1: Ну, видимо, да.
0: То есть это круговые поруки такие, да? Вот мы хотим носить, но не будем носить, лучше будем осуждать тех, кто носит.
1: Примерно так оно и выглядит, наверное. Так, новое слово нам тут с вами принесли. Называется это «думджоббинг». И россияне этим массово увлеклись думджоббингом, я напоминаю. В общем, бесконечно листают вакансии, рассылают резюме везде, даже если нет нужного опыта и не собираются уходить с текущей работы.
0: Это отлично.
1: Представляешь?
0: Да, это как раз повысит уровень стрессоустойчивости HR-ов, которые будут вынуждены перебирать эти бесконечные
1: огромные
0: потоки.
1: Огромное, да, количество.
0: Ага. DDoS-атака, выражаясь современным языком.
1: Да, примерно так. Ну и есть прекрасный, в кавычках, трейлер, который разлетается по сети. Подробности. Это фильм от создателей «Пацанов». Первый тизер уже, собственно, в сети.
0: Подожди, сериал тот самый, да?
1: Но «The Boys», вот тот же самый человек и та же самая команда сняли новый сериал. Mm-hmm. Называется он «Crossed». Я впервые не смогла в нормальном эмоциональном состоянии досмотреть трейлер до конца. У меня не хватило просто терпения. У меня не хватило... Да у меня ничего не хватило, потому что, ну, это просто...
0: Давай будем честны. Словосочетание «нормальное эмоциональное состояние» было у нас, когда мы смотрели мультик про варежку году так в 1985.
1: И на этом это состояние закончилось.
0: Достаточно.
1: Ну, в общем, если любите страшилки, если любите, когда все вот такое, прям все дерутся, все друг друга... Ладно, все друг за другом гоняются, я все пытаюсь избежать каких-нибудь слов, знаешь, таких, которые в утро не вписываются никак. Посмотрите в сети, вам понравится.
0: И, конечно, друзья, дождитесь. Света еще раз вернется уже ближе к 11 часам, ну, после 10, да, и расскажет, какие интернет-тренды набирают обороты вот прямо сейчас, в эти минуты. Вот что касается минут, через парочку с удовольствием мы для вас озвучим астропрогноз на эту пятницу.

0: Белинда Карлайл и ее «Ла Луна». Но мы сейчас не о Луне, мы сейчас о звездах. Астропрогноз на эту пятницу. Поехали.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня сегодня могут вновь испытать интерес к занятию, которое давно наскучило.
0: К работе.
2: Овны, да, овны, львы и стрельцы, всплеск азарта поможет достигнуть вам новых интересных результатов.
0: Знаки земли. Сегодня словами вы сможете добиться больше, чем делами. Тельцы, девы и козероги, не бойтесь говорить громче, вы точно будете услышаны.
2: Знаки воздуха. Звезды советуют вам быть внимательными к здоровью. Близнецы, весы и водолеи в ближайшее время лучше потратить день на чекап, чтобы не столкнуться с серьезными последствиями в будущем.
0: Знаки воды. События последних дней внезапно предстанет для вас в другом свете. То, что недавно расстраивало раков, скорпионов и рыб, может оказаться не таким уж и плохим событием. К тому же, местами даже полезным.
1: Утро на семи холмах.

Эдди Свимс, его Lose Control на радио 7 на Семи Холмах. Далее с нами Лу Бега и Роксет, разумеется, это только самое-самое начало. 7.19 в столице. С добрым утром.

0: Лубега, его Lonely на Радио 7 на Семи Холмах. Впереди прекрасная музыка. В общем, никто не будет lonely, никто не будет одинок. Очень скоро с нами Pet Shop Boys. Джо Кокер. Через пару минут надо было допеть этот фрагмент. Брайан Адамс, его Cloud No. 9. Половина восьмого в Москве. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Главные новости к этой минуте. Давайте посмотрим, поизучаем, что важного и интересного из сообщений есть сейчас. Россияне, чье жилье было утрачено или повреждено при чрезвычайных ситуациях, смогут теперь быстрее и проще получать выплаты за это. Об упрощении процедуры официально сообщили в Минстрое и пояснили, что теперь назначение этих выплат вошло в рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставлять в МФЦ по принципу одного окна. Таким образом, финансовая помощь людям за утраченное и поврежденное из-за ЧС жилье будет оказываться оперативно. Поскольку перечень госуслуг – это на самом деле лишь рекомендация, по факту региональные власти сами решают, как обеспечивать, как организовывать, как предоставлять в МФЦ услуги из этого списка. Ну и плюс выплаты эти еще граждане смогут оформлять в электронной форме дистанционно на портале госуслуг. В МЧС сообщили, что сегодня по всей стране зазвучат сирены в рамках проверки систем оповещения. В ходе мероприятий в том числе будут еще включать громкоговорители повсеместно и в эфире общедоступных телеканалов и радиостанций появится информсообщение. Спасатели пояснили, что, услышав сегодня сирены, надо помнить, что тревога всероссийская, учебная. Это проверка доведения сигнала тревоги до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Специалисты таким образом проверят сегодня работу всех технических средств и готовность дежурных служб к действиям в таких условиях. Информация о проверке системы оповещения заодно появится и в мобильном приложении МЧС России. В стране предлагают расширить социальный налоговый вычет за лечение новой опцией. Думаю.

0: Тема обсудит в ближайшие месяцы, и вычет хотят в виде новой опции включить расходы пациентов на медицинские изделия, необходимые для операций, чтобы снизить финансовую нагрузку на больных и их семьи, но поскольку стоимость некоторых медизделий может достигать сотен тысяч рублей. Чтобы учесть эту сумму, потребуется только передать в клинику документы о сделанной такой покупке. После этого медорганизация включит эти потраченные деньги в стоимость лечения. Если идею утвердят, уже с января пациенты смогут возвращать себе как вычет часть расходов на медицинские изделия, которые они самостоятельно будут покупать для медицинских операций. А вот к этой минуте у меня пока что вся информация. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем доброго утра и хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Кейс на радио 7 на Семи Холмах и в Cloud Number 9. Но мы тоже перенесемся в мечтание, что было бы, если бы сняли фильм по той самой любимой книге, или наоборот, фильм сняли, вы говорите, а книга-то была лучше.
1: Ведь иногда получается, но правда получается, судя по комментариям, которые уже есть к этому моменту. Например, сериал «Пуаро» с Дэвидом Суше. Самый лучший, это нам пишет Татьяна. Он очень дословно передает написанное Агатой Кристи, а сам Дэвид Суше сумел полностью перевоплотиться в героя романа, так что этот сериал можно пересматривать бесконечно. Все костюмы, автомобили, замки тех времен словно отправляют зрителя в прошлое и дают возможность окунуться в то время вместе с Пуаро, расследовать загадочные преступления. Музыка и сериал настолько узнаваемо, что я из соседней комнаты слышала и бежала к телевизору смотреть. А иногда папа кричал мне: «Таня, Таня, тут Пуаро!» И я подрывалась на просмотр. Поэтому этот тот случай, вот это тот случай, когда фильм лучше книги.
0: Но кто еще представит, да, кроме Суше, другого себе Пуаро?
1: Да
0: это невозможно,
1: невозможно,
0: да,
1: да, да,
0: так
1: да,
0: не
1: да.
0: бывает. Денис, нет человека, который не смотрел фильм по Стивену Кингу «Побег из Шоушенка». Он, кстати, просто в топе вообще находится, этот фильм. И вот пишет: я пересмотрел его, наверное, миллион раз, и потом перечитал роман сам Стивена Кинга. И каково же было мое разочарование, написал Денис, что, мол, книга оказалась просто кратким пересказом фильма. Сухой остаток от фильма. Сначала книгу читать, а лучше уж потом посмотреть фильм. Вы знаете, Денис, не соглашусь с вами, потому что в книге столько нюансов описано. Например, вот когда с Энди Дюфрейном в камере сидел индеец, и он попросил перевода из камеры, потому что там были постоянные сквозняки. Хотя, казалось бы, и там Энди переживает две главы, что его поймают, что, мол, ну, отверстие-то уже пробито, оттуда и сквозняки. То есть там много очень тонкостей. Не знаю, как можно... Ну, впрочем, об этом есть следующий комментарий. Сейчас сначала твой, а я тут скомпоную как-то.
1: Хорошо. Так, Игорь пишет: я до сих пор не знаком с «Властелином колец». Не потому, что неинтересно, очень хочу познакомиться, но до сих пор это не сделал, потому что никак не могу решить, что лучше, сначала фильм посмотреть или книгу прочитать. И Игорь пишет, мол, посоветуйте. Ну...
0: Ой, как советовать, да?
1: Да ну как советовать, никак. Да. Кино смотрите, все прекрасно с фильмом, но если решитесь читать, я там даже в чате ответила, начните не с трилогии, а начните с «Сильмариллиона». Вот тогда все сложится в голове прям идеально.
0: Вообще фэнтези интересная штука, да?
1: Да.
0: Либо она поглощает тебя, эта история, либо ты говоришь, да это что
1: за сказки.
0: Совершенно верно.
1: Да, хором.
0: Ой, «Властелин колец» — это первый фильм, на котором я уснул, да.
1: Серьезно?
0: Да. Арина вот пишет: на волне популярности «Сумеречной саги» решила впервые прочитать книги. И как я удивилась, мол, в фильме-то не хватило текстов и фактов. Но, с другой стороны, книга очень статичная, с нудными диалогами. И вот актеров ругают за непрофессионализм. Но мне кажется, что именно они, далее цитата шикарная, своей ограниченной эмоциональностью показали то, что в книге тянулось целыми главами. И пишет еще: думаю, что произведение есть, где на некоторых героев лучше сначала посмотреть и запомнить, так как «Гарри Поттера» я сколько раз не бралась читать, все время путаюсь в именах. А здесь все разные, да?
1: А,
0: Гарри,
1: ну,
0: в очках,
1: да.
0: Гермиона девочка, рыжий Уизли. То есть, да, да, отлично.
1: Становится все понятно. Mm-hmm. Евгений пишет: еще в детстве видел, насколько велика разница в описании поедания портосом цыплят, ну, то есть в описании поедания, да, вот когда читаешь, и отображением этого в фильме. Ты читал?
0: Конечно.
1: И как он там ел цыплят?
0: Нет, про цыплят-то я не помню. Я просто вдруг вспомнил, как они обедали еще. Шла война большая, они в крепости обедали, мушкетеры. То есть там столько действительно, ну, книга-то толстенная. И даже вот этот советский сериал, он, ну, не передает на 100%, разумеется, всего. Мы спрашиваем вас, друзья, а что лучше, это фильм или книга? Расскажите нам в наших соцсетях. А может быть, и то, и другое хорошо. А может быть, лучше начать с книги и закончить фильмом. А может быть, фильм посмотреть, потом книгу перечитать. В общем, рассказывайте, что впечатлило лично вас и автора лучшего комментария. Отлично.

0: Pet Shop Boys, Always on my mind на Радио 7. Ну, разумеется, песня о пятнице, о том, что впереди выходные и какими музыкальными они будут.
1: Радио 7 представляет Weekend Тони Брэкстон.
0: Именно она поет низким голосом о высоких чувствах. Радио 7, друзья, представляет проверенный рецепт от любых любовных осложнений Weekend Тони Брэкстон. И в эти выходные все самое интересное о Тони и, разумеется, наши любимые песни только на Радио 7.
2: Лас-Вегас, кстати, должен был стать для Тони всего лишь короткой остановкой в карьере, но планы пришлось изменить. Почему собственное шоу

0: певицы неожиданно растянулась на сотни вечеров. И что заставило ее досрочно покинуть сцену, узнаете в выходные.
1: Уикенд Тони Брэкстон. Только на Радио 7.

0: Тони Брэкстон, Yesterday на Радио 7 на Семи Холмах. 7.50, точное столичное, друзья, что впереди? Ну, разумеется, новый час, где будет много музыки, а еще мы с вами сыграем в чистый звук. И победителю сегодня достаются два приглашения в бассейн под открытым небом «Чайка». Великолепный московский бассейн и вы. Да, прекрасное время, чтобы объединиться, но для начала надо выиграть. Для начала, опять же, оставляйте заявки на сайте radio7.ru, заходите прямо сейчас, ждем всех. Ну и, конечно, с добрым утром.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Куда срочно перенести рабочие чаты?
5: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные

0: и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
1: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита, займа на сайте в разделе «Кредиты». 0

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. 18+.
2: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель. Оцинкованный кузов уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
4: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Трумель.
5: Трумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Трумель лечит воспаление.
4: Теперь и в форме геля.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Утро на семи холмах.
11: Радио 7.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

0: Москве 8 часов утра. Денис Ледин и новости снова вдвоем. Здравствуйте.
1: Дима, привет. Света, привет. И доброе пятничное утро всем. Давайте первая новость будет от МЧС. В этом ведомстве как раз сообщили, что сегодня по всей стране будут звучать сирены в рамках проверки системы оповещения. В ходе этих всех мероприятий включат еще громкоговорители на улицах и в эфире общедоступных телеканалов, радиостанций появятся информационные сообщения от МЧС. Спасатели пояснили, что услышав, допустим, сегодня сирены, надо всем помнить, что это тревога всероссийская учебная. Это проверка доведения сигнала тревоги до населения при угрозе или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Специалисты, в общем, сегодня будут проверять работу всех технических средств по стране, готовность всех дежурных служб к действиям в подобных условиях. Информация, кстати, о проверке системы оповещения по каждому региону заодно еще появится в мобильном приложении МЧС России, у кого оно есть. После того, как в аэропорту Сеула в Южной Корее запустили, на самом деле, очень полезный, хороший сервис для пассажиров, это роботы-доставщики багажа, которые сами возят чемоданы и ручную кладь для вас от стойки регистрации к выходу на посадку. Вот после этого наш Ростех сообщил, что готов к созданию таких же российских роботов, если будет запрос от наших аэропортов. Тут сообщается, что у нас в стране есть серьезнейшие наработки в области беспилотных технологий, поэтому при получении запроса от любого аэропорта могут начать создавать в том числе роботов-доставщиков багажа и ручной клади. К слову, и на автовокзалах, и на ЖД-вокзалах у нас. Они тоже могли бы пригодиться, перевозя разные тяжести пассажиров. Но еще новость об упорном труде, сложной работе и в том числе о выдерживании тяжестей. Это новость о том, что жительница Канады, а ей 61 год,

0: и она установила мировой новый рекорд по продолжительности выполнения горизонтальной планки. Думаю, как выглядит. Что из себя это упражнение планка представляет, пояснять не нужно. Большинство...
1: Мучение она из себя представляет.
0: Упорство и труд. Большинство наверняка ее делали, делают и знают, сколько минут вы можете простоять.
1: Секунд.
0: Так вот, канадская бабушка, давайте будем знать ее по имени и фамилии, потому что она прям героиня. Зовут ее Донна Жан Уайлд. И еще раз, ей 61 год. Она продержалась в этом положении 5 часов. Это теперь мировой рекорд по горизонтальной планке. Причем эта канадка, что самое интересное, этим поступком своим побила собственный же предыдущий результат, потому что она и до этого была рекордсменкой. Только прежний ее показатель, сколько времени можно простоять в горизонтальной планке, составлял 4,5 часа, а теперь 5.
2: Если мне не изменяет память, коллеги, мы же с вами тоже соревновались как-то.
0: Было
1: да,
0: дело.
2: А кто
1: да.
2: выиграл? Денис Витальевич?
0: Ну что-то, по-моему, минутки 2-3-то мы выдержали, да?
2: Так, канадка, вы там бойтесь, мы тут тренируемся, если вы не знали.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Представляете, вы сейчас тоже возьмете с коллегами, начнете соревноваться в планке, да? Вот, например, вы менеджеры в банке, бросаете все дела.
1: Приходят посетители, а все так на полу.
2: Или в МФЦ. Да нет, шутка, конечно. Спасибо вам большое за вашу работу. Да, в планке дома постоим, успеем еще. У нас сегодня рабочее утро и очень музыкальное, это приятно. Более того, мы еще и сыграем в чистый звук через несколько минут. Если вдруг вы заявку на игру не оставляли, сделайте это сейчас на сайте radio7.ru. Ну и продолжаем обсуждение темы. Пятничная, хорошая, да.
1: Да прекрасная, можно и поразмышлять, можно какие-то свои примеры приводить. Итак, фильмы по литературным произведениям, оказывается, повышают интерес к книгам, и, казалось бы, да, все закономерно. И вот у нас битва. Что лучше, книга или фильм? Фильм или книга? Что сначала делать? Смотреть книгу, а... Смотреть книгу, молодец.
2: Смотреть фильм.
1: А потом, собственно, приступать к чтению или наоборот. Ну, в общем, как у вас и личные примеры, ваши оценки, пожалуйста, пишите.

0: Everything but the girl и missing на радио 7 на семи холмах. 8.08 в столице, друзья. Очередные комментарии по теме. Очень интересно. И даже непонятно, что лучше, комментарий, книга или фильм.
1: Юля пишет, я за книгу, если я ее читала, так как чаще всего книга оказывалась лучше фильма. Класс. Но бесконечно рада, что существует экранизация, потому что со многими произведениями вообще не произошло бы знакомства. Пример с последнего. Многие помнят фильмы «Дневной и ночной дозор».
0: Да.
1: Я их не пересматривала с тех пор, но недавно желание ознакомиться с историей почему-то вот заползло ко мне в голову. И я начала читать. Ребята, я мгновенно проглотила 6 книг, расставалась с ними только ночью. Ну, а главная развязка этой истории в том, ну, там еще вот по сценарию что-то нам девушка пишет. Ну, в общем, Юля, видимо, говорит, что все-таки читать лучше.
0: Классно. Поддерживает ее Александр. Очень короткий, но очень емкий комментарий. Посмотрел фильм «Колобок», книга лучше. Да? Заявка на победу какая громкая.
1: Вот это тонко. Супер, хорошо. Ага. Так, девчонки тут у нас в телеграм-канале начинают спор об «Унесенных ветром». И говорят, что вообще восприятие и главной героини, и в целом сюжета, и ее любовных романов, и замужеств, и мужчин, конечно, менялось с возрастом. Вот когда мы смотрели, будучи юными, а потом, когда читали постарше, заходите, присоединяйтесь к беседе, потому что есть о чем вы сказать, и, наверное, ну, что обсудить, точно есть. Книга лучше, потому что ты, ну, как бы... Сейчас, подожди. Книга лучше, сам себе режиссер, кастинг, выбор реквизита — это все на тебе.
0: Да.
1: А вот фильм — это видение того, как прочитал книгу и запихнул ее в хронометраж. Режиссер уже, собственно.
0: Нет, ну иногда получается очень удачно, что здесь сказать. Ну вот Алексей, опять же, поддерживает. Он пишет, книга выигрывает в своем воображении, картинка получается куда лучше, чем в кино. За редким исключением. Вообще, вот он рекомендует сначала посмотреть кино, чтобы уже в голове как-то понять, как выглядит главный герой, местности и прочее, а потом книгу читать. И уже вот все складывается в такую органичную, красивую картинку.
1: Да. Так, зайдите, пожалуйста, к нам в социальные сети. Давайте обсудим «Дюну». Мне очень надо.
0: А, ну-ка.
1: Ну, хотелось бы просто,
0: У меня тоже комментарий по «Дюне» только что нашел.
1: Да вот, ну, давай. Читай.
0: Валерия, да?
1: Ну.
0: Она же?
1: Нет, читай.
0: А, все, Валерия пишет. Книга определенно лучше, там и характеры глубже прописаны, и описание поподробнее. Сейчас Толстой вам шляпы приподнимает про описание. И нюансы всякие, но иногда экранизация лучше. Вот для меня таким примером является «Дюна» Дени Вильнёва, который немного переработал то, что не работает уже в наше время в книге. Улучшил определенные моменты, и трактовка образов в исполнении Тимоти Шаламе и Остина Батлера мне нравится гораздо больше, чем в книге. Редкий вариант экранизации, которая лучше первоисточника. Хорошее мнение, Валерия, спасибо.
1: Слушай,
0: у тебя что про «Дюну»?
1: Да нет, я просто хотела с кем-нибудь обсудить, потому что мне есть что сказать.
0: Скажи.
1: Ну, я обожаю книгу. Причем какое-то время, очень много там, лет тому назад...
0: Сейчас
1: я ее...
0: будет «но».
1: Подожди. Я прочитала. Естественно, ну, шли годы, что-то забылось. И вот когда вышла первая часть, думаю, попробую перечитать еще раз. О, сколько новых нюансов я для себя открыла. Серьезно. Но мне экранизация нравится. Обожаю. Я первую «Дюну» пересматривала... Ребят, я не знаю, ну, насколько вообще корректно об этом говорить. По-моему, 5 раз.
0: Ничего
1: казалось
0: себе.
1: Бы, да? Вот прям очень нравится. Ну ладно. Хочу вот от Руслана комментарий прочитать. Сначала прочитал «Бойцовский клуб», и «Крестный отец» тоже прочитал. И понял, что это как раз тот случай, когда фильм больше раскрывает картину, чем книга. Всем мужчинам рекомендую к просмотру.
0: Тут еще, ну да, мужчины, кстати, обратили внимание, да, женщины как «Дюну» обсуждали, да, вот прям красиво, громко, феерично. Насчет «Дюны». Пацаны, кто играл в «Сегу», да, в «Дюну» на «Сеге», тем просто большой

0: In This World от Моби на радио 7 на Семи Холмах. 8.14, точное столичное. Друзья, пора играть.
1: Чистый звук на радио 7.
2: Так забавно, что вы оставляете заявки на сайте Радио 7, а при этом уже живете свою жизнь, естественно. Мы вот сейчас Юле звонили, эта заявка оказалась 7-й сегодня, а Юля в поликлинике, диспансеризация. Но от врача, говорит, вышла, давайте играть.
0: Сначала билеты, потом диспансеризация.
2: Да, да.
0: Вот приоритеты расставлены правильно. Юля, с добрым утром, здравствуйте.
3: Доброе утро, здравствуйте.
0: Вы волнуетесь?
3: Это очень волнительно. Ну, да вообще, у меня ладошки вспотели.
0: Спокойно, спокойно. У нас сегодня очень хорошая песня, очень приятная, и мы надеемся, что вы легко и просто справитесь. Хотя вот подскажем чуть-чуть, название группы выговорить будет сложно.
2: Это правда.
0: Как минимум.
2: Я буду подсказывать факты.
0: Света имеет право. Итак, Юля, мы играем с вами в «Чистый звук». Правило следующее. Сейчас мы для вас включаем фрагмент одной очень известной песни, которую вы точно слышали на Радио 7, но это будет фрагмент без голоса, чтобы сложнее было песню идентифицировать. Затем Света даст вам два факта об этой песне, и вам нужно будет решить, что из этого правда, а что мы выдумали. Если угадываете, сразу же забираете приз. Если вдруг мимо, у вас будет последняя попытка забрать приз, назвать эту песню и исполнителя. Все ясно?
3: Ну, в целом все ясно, да, буду стараться.
0: Грусть сразу, да, такая? Не надо, песня жизнерадостная. Фрагментик слушаем, поехали. Попробуй угадай, да? Давайте еще чуть-чуть.
2: Я начала петь.
0: Не надо, Света. Ты обещала помогать, но не так же очевидно. Итак, Юля, теперь два факта для вас.
2: Итак, факт номер один. Это просто песня про первый поцелуй, который вокалистка группы запомнила на всю жизнь. Она росла в фермерской семье, и когда ей было 15 лет, вместе с соседским мальчиком, в которого была влюблена, она влезла на огромную кукурузную силосную башню, и там она попросила его поцеловать себя. Они сидели на башне до зари, а когда встало солнце, она поняла, что слишком боится спускаться по тонкой лестнице. Чтобы снять юных влюбленных, пришлось вызывать пожарную машину с раздвижной лестницей из соседнего городка. Впечатленная история вокалистка тут же написала незатейливую песню, которая спустя много лет стала международным хитом. И факт номер два. Гитарист группы, который эту песню написал, поначалу даже отказывался ее записывать профессионально, посчитав слишком попсовой. Трек в итоге записали, и он случайно стал заглавной темой фильма «Она все это». После чего песня стала символом подростковой романтики конца 90-х. По состоянию на 2024 год количество прослушиваний на Spotify превысило 1 миллиард.
0: Это серьезно.
2: Это заявка.
3: Юль, Я поняла. Дело в том, что я песню, конечно, эту знаю.
2: Так.
3: И вот, но по поводу фактов, я здесь, наверное, интуитивно скажу, что это номер два. Я не знаю. Вот. И певицу я тоже знаю, но сейчас вот от волнения, честно, забыла.
0: Вы можете напеть,
2: да, там вот прям душа просит просто сразу напевать.
3: Блин.
0: Там нет такого слова в песне, сразу говорим.
2: Знаешь, Юля сейчас в поликлинике стоит, такая...
0: Ладно, вы сказали факт номер два?
3: Ну, да, я...
0: Все. Факт номер два. Вы выбрали его. И вы сказали потом «блин». Теоретически это можно уложить в песню, но тогда вы поете «блин ми».
3: Песни...
0: Да, я понимаю, что это сложно. Это группа Sixpence, No One The Richer. Вот так, для пятницы вам. Но вы были совершенно правы. Это факт номер два.
2: Правильно!
0: Поздравляем
2: вас! Как-то очень серьезно, очень серьезно вы подошли к игре. Все, выдыхаем, Юля. Вы большой молодец, и вы получаете. И вы получаете... Приглашение на двоих в бассейн под открытым небом «Чайка». Оздоровительный комплекс известен своим открытым 50-метровым олимпийским бассейном. Можете плавать туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Что еще можно? Можно попариться в сауне, сходить на групповые занятия, там и йога, и растяжки. И, конечно, детский бассейн есть, если нужно кого-то отправить. И панорамные виды из, собственно, баник. Ну, в общем, там очень хорошо, вам понравится.
0: Юль, поздравляем вас, отлично сыграли. Все, теперь к доктору. За справкой
3: спасибо
0: в бассейн.
3: Большое,
0: до свидания.
3: Большое,
0: всего хорошего.
3: Пятница будет сегодня прекрасная у меня.
0: Он уже такой. Спасибо большое. Друзья, ну, смотрите-ка, пятница какая красивая. В понедельник мы снова сыграем в «Чистый звук», ну, а теперь уже лично с вами.
1: «Чистый звук» на Радио 7.

Dire Straits на Радио 7 на Семи Холмах. Что далее? Далее Эд Ширан, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8:21 в столице. С добрым утром.

0: самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Главные новости к этой минуте. Давайте посмотрим, поизучаем, что важного и интересного из сообщений есть сейчас. Россияне, чье жилье было утрачено или повреждено при чрезвычайных ситуациях, смогут теперь быстрее и проще получать выплаты за это. Об упрощении процедуры официально сообщили в Минстрое и пояснили, что теперь назначение этих выплат вошло в рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставлять в МФЦ по принципу одного окна. Таким образом, финансовая помощь людям за утраченное и поврежденное из-за ЧС жилье будет оказываться оперативно. Поскольку перечень госуслуг – это на самом деле лишь рекомендация, по факту региональные власти сами решают, как обеспечивать, как организовывать, как предоставлять в МФЦ услуги из этого списка. Ну и плюс выплаты эти еще граждане смогут оформлять в электронной форме дистанционно на портале госуслуг. В МЧС сообщили, что сегодня по всей стране зазвучат сирены в рамках проверки систем оповещения. В ходе мероприятий в том числе будут еще включать громкоговорители повсеместно и в эфире общедоступных телеканалов и радиостанций появится информсообщение. Спасатели пояснили, что, услышав сегодня сирены, надо помнить, что тревога всероссийская, учебная. Это проверка доведения сигнала тревоги до населения. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера специалисты таким образом проверят сегодня работу всех технических средств и готовность дежурных служб к действиям в таких условиях. Информация о проверке системы оповещения заодно появится и в мобильном приложении МЧС России. В стране предлагают расширить социальный налоговый вычет за лечение новой опцией. Дума эту тему обсудит в ближайшие месяцы, и в вычет хотят в виде новой опции включить расходы пациентов на медицинские изделия, необходимые для операций, чтобы снизить финансовую нагрузку на больных и их семьи, но поскольку стоимость некоторых медизделий может достигать сотен тысяч рублей. Чтобы учесть эту сумму, потребуется только передать в клинику документы о сделанной такой покупке. После этого медорганизация включит эти потраченные деньги в стоимость лечения. Если идею утвердят, уже с января пациенты смогут возвращать себе как вычет часть расходов на медицинские изделия, которые они самостоятельно будут покупать для медицинских операций. А вот к этой минуте у меня пока что вся информация. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброго утра и хорошего дня.
3: Радио 7.

0: Крис Ри, его «On the Beach» на радио 7 на Семи Холмах. Фильм «Пляж», помните? Книга лучше. А была ли книга «Пляж»? Вот вопрос главный. Кроме шуток, мы сегодня спрашиваем вас, друзья. Вот вы смотрели фильм, вы читали книгу. Что лучше, фильм или книга? Вот просто ваше мнение очень важно. А может, и то, и другое хорошо в связке? Расскажите. Наши соцсети открыты для всех и каждого. Автору лучшего комментария, как всегда, в финале «Утро на Семи Холмах» очень приятный подарок.
1: Ну а в студии появляется человек, для которого русский язык всегда лучше. Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, у нас вопрос от Олега из Самары. Пишет он, в кроссворде попалось слово «йогурт». И я подумал, а сколько вообще в русском языке слов, начинающихся с «и» краткое?
3: Ну, в словарях русского языка таких слов несколько десятков.
0: Их не так мало.
3: И точное число невозможно назвать, потому что такие слова могут быть образованы с помощью русских суффиксов, например. Вот смотрите, есть йога, да? Есть йога-терапия. Есть йогиня, йога-терапевт, йога-терапевтический.
1: Но это как будто бы все об одном.
3: Но слова-то разные.
1: Ну, разные,
3: да,
1: ладно.
3: Да. Есть йогурт, и, соответственно, йогуртница, йогуртный, йогуртовый. Есть йод и...
0: Йодный раствор, например.
3: Да, есть йододефицит, йододефицитный, йодирование, йодировано, фторированный. То есть, видите, там много можно терминов с йодом. Но, в общем и целом, в словарях русского литературного языка таких слов несколько десятков.
0: Кто бы мог подумать?
1: Подумайте, сформулируйте свой вопрос и оставьте его для Владимира Пахомова на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

Та самая песня от Cure, Friday I'm in Love. Наша любимая пятница здесь. Но, кстати, друзья, 9 октября 2016 года была не пятницей. Что произошло в этот день интересного, о чем писали в сети, сейчас расскажем.

0: Для начала очень интересная статья исследования от немцев из университета. Прям вот ученые собрались и сказали, супруги перестают быть желанными друг для друга на какой год жизни?
1: На третий.
0: Ну, второй, ты почти угадала.
1: Да?
0: Да, действительно, и разгадка проста. Первый год, значит, партнеры хотят искры в постели высекать, удивляют друг друга, там, одно, другое, третье.
1: На второй устали.
0: Все, птичка в клетке, уже смысла дергаться нет. И именно на второй год определяются разногласия именно вот в постельной сфере. И тогда люди говорят, ну, не очень-то и хотелось. И проходит еще время, и спустя 15 лет, это тоже вот продолжение исследования, только треть людей, живущих в браке, сказали, о, у нас все прекрасно в этом плане, все отлично. А две трети говорят, ну, могло быть и лучше, то ли дело у соседей. И еще вот очень важный факт, это было действительно обширное исследование, ученые сказали, наличие детей не отражается на интимной жизни родителей.
1: Вообще
0: обычно,
1: никак?
0: Обычно, как говорят, вот у нас ребенок родился, и все разладилось, неправда. Если люди к телам друг друга относятся с должным уважением, постоянно это тело хотят, все у них будет нормально. Двое у них детей, трое, или они пошли только что четвертого делать. То есть все в порядке, все отлично. В общем, написано, высыпайтесь, пожалуйста, добавьте любовных игр, и все будет в полном порядке.
1: Какая хорошая утренняя тема.
0: Замечательно.
1: Когда все уже на работе.
0: Да, помнишь, тоже пару недель назад я рассказывал, тоже было исследование масштабное от американцев, когда они сказали, что вот самое лучшее время для половой жизни это с 8 до 9 утра. Давайте все-таки продолжим эту тему.
1: Давай.
0: Песня. I think I'm sexy. Это Род Стюарт на радио 7 на Семи Холмах. Почему вдруг мы его послушали прямо сейчас? Потому что в этот день он стал рыцарем. Да, Рода Стюарта посвятили наконец-то. И знаете почему? Потому что он прямо вот за 3 года до этого в интервью сказал: ребят, ну что за дела? Смотрите, Том Джонс, сэр. Мик Джаггер, сэр, Элтон Джон, сэр, Пол Маккартни, да, сэр. А я чего, ребят, я с 60-го года по корпоративам и концертам, я же вообще заслуженный человек. Королева его услышала и вручила ему звание. То есть, представляете, с 69-го года он один из самых успешных певцов Великобритании. Род Стюарт, и мы, конечно, его... сэр Род Стюарт, извините, да, с 2016. Вот уже 10 лет как сэр, поздравляем, разумеется. Сегодня тоже что-то невероятное произойдет, какое-то исследование.

0: Ванесса Паради на Радио 7, ее Джоли Такси, и мы уверены, под эту песню у вас есть какое-то воспоминание. То самое. Вот вы услышали сейчас ее и думаете, а было, помню, в таком-то году такое-то событие. Расскажите нам о нем. Может быть, не под эту песню, а под какой-то еще. Неважно. Главное, с какой-то из песен Радио 7 у вас связано какое-то воспоминание. Рассказывайте его на сайте radio7.ru. Если ваша история будет самой интересной, мы обязательно озвучим ее в эфире. Вы заберете портативный фотопринтер в качестве комплимента. И, конечно, мы всей страной послушаем вашу ту самую песню. Radio7.ru, зашли на конвертик, кликнули в правом верхнем углу экрана, и все непременно сложится. До конца этого часа на Радио 7 с нами Brainstorm, столица 850. С добрым утром.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте hvl.ru.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
11: И стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
13: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
14: Утро на семи холмах.
15: Радио 7.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru/sberbank 18+.
0: Радио 7.

0: Москве 9 часов утра. Самое время для новостей. Самое время для Дениса Лизина. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе пятничное утро всем. Россияне, чье жилье было утрачено или повреждено при чрезвычайных ситуациях, смогут теперь гораздо быстрее и проще получать за это выплаты. Потому что в Минстрое выдали новость, там сообщили в ведомстве, что теперь назначение этих выплат официально вошло в рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставлять в МФЦ по принципу одного окна. То есть очень просто и быстро. Финансовая помощь людям за утраченное или поврежденное из-за ЧС жилье будут таким образом оказывать оперативнее. Это уже случилось. Поскольку перечень госуслуг, на самом деле, важный нюанс, это лишь рекомендация, власти регионов сами обычно решают у себя на территории, как обеспечивать, организовывать, предоставлять в МФЦ услуги из этого списка. Ну и плюс еще эти выплаты граждане смогут оформлять сами в электронной форме на портале госуслуг. Российские направления на грядущие новогодние праздники остаются главным выбором наших туристов. Свежие пришли данные, ну вот месяца, скажем так, за два до Нового года. 3/4, 73%. Бронирование отелей, апартаментов на зимние каникулы идут именно по регионам. Причем, что любопытно, на зиму Вологда стала одним уже из лидеров по росту спроса. Туда, например, хотят уже поехать, хотя еще только начало октября, в полтора раза больше граждан, чем обычно. И это наверняка будет связано с тем, что в этом году как раз Вологда получила статус новогодней столицы страны. Ну и плюс, естественно, многие на новогодние каникулы поедут на наши разные горнолыжные курорты. И вот тут в том числе от Минтранса пришла новость, что запускают новый маршрут, удобный до горнолыжного курорта Шерегеш. Это в Сибири, в Кемеровской области. Будут делать туда путь по единому билету. Он начнет работать с середины ноября и включает тариф самолет плюс автобус. До аэропорта Новокузнецка, а далее на микроавтобусах до самого Шерегеша. И, кстати, эти единые билеты уже появились в продаже. В сентябре в минувшем лингвисты представили у нас в стране кандидатов на звание слова года. Тогда, если вспомнить, в лонглист вошли сразу 40 слов претендентов. До финального голосования добрались только 10. И вот теперь готов шорт-лист слов года, в том числе

0: Кстати, можно голосовать. В том числе, давайте еще отметим, в лидерах сейчас следующие слова. Бензин. Ага. Ну, сами знаете, из-за каких летних событий. 6-7. Тут six, без комментариев, seven. Да, то молодые не простят. И пухосос. Один из самых популярных мемов минувшего лета. Очень, конечно, еще любопытно вообще посмотреть назад в историю, когда традиция выбирать слово года в России прижилась, а это было с 2007-го. Вот тогда словом-символом тут же народ выбрал гламур, а по итогам уже следующего 2008-го победило слово кризис. Ну и по итогам, например, 2020-го это было слово «самоизоляция», по итогам 2023-го «искусственный интеллект», ну а сейчас могут победить или пухососы, или 6-7. Такой вот год.
1: Я вспоминаю благословенный 2008-й. Какой кризис? О чем вы говорите? Какое слово года, ребята?

0: С добрым утром, друзья! Это пятница, 9 октября 2026 года. Мы с вами в новом часе, где чудесная музыка. Здесь же рубрика «Игра мой саундтрек». Шикарная история впереди под великолепную песню. Кстати, вы можете свою историю рассказать на сайте radio7.ru. Ну и пятничная тема.
1: Да, сегодня комментариев очень много. И спасибо огромное, что заходите в наши социальные сети, что пишете. Сегодня есть что там почитать в прямом смысле. То есть, если вы, например, не определились с планами на ближайшие выходные, столько советов хороших фильмов, столько советов прекрасных книг. Тут же вам расскажут, что лучше, фильм или книга. Ну и, конечно, ваше мнение по этому поводу мы тоже ждем.

0: Джош Майкл и его Faith на радио 7 на Семи Холмах. Шикарно. 9.07 столица, от музыки к книгам и кино. Утро на Семи
1: Холмах. Так, Раиса пишет, давно в студенческие годы смотрела фильм «Шоколад». Слушайте, потрясающе, да. И запомнила, что там прекрасный Биноше Деп, поэтому и фильм прекрасный. В целом понравился атмосфера. Много позже, когда сюжет фильма подзатерся, я встретила одноименную книгу и прочитала ее, именно памятуя о фильме. И уже потом, спустя еще некоторое время, решила вновь пересмотреть фильм. То есть, смотрите, фильм, книга, фильм. И вот тут моему разочарованию не было предела. Фильм настолько поверхностный, и очень важные сюжеты книги даже близко не упоминаются в фильме.
0: Ладно.

0: стать интереснее.
1: Наталья, вот здесь тоже прям мнение прекрасное. Для меня сначала книга, потом фильм. Есть исключения. Любимые фильмы «Это место встречи изменить нельзя» и «Два капитана». И книги, и фильм на одном уровне. Недавно прочитала весь цикл книг «Ведьмак». Потом думала, посмотрю сериал, но не сложилось.
2: Да ладно.
1: Одно исключение, и вот внимание, ну-ка. Когда книга хуже, чем экранизация, это «Остров сокровищ». Как же получилось так из мрачной книги сделать развеселый мультфильм, не потеряв при этом сюжет? Гениально.
2: Гениально, да.
1: Хороший комментарий, да. Наталья, спасибо.
2: Ольга пишет, я про парфюмера. Когда читала, не могла представить, как это все можно изобразить в фильме. А когда вышел фильм, намеренно не шла в кинотеатр, а когда все уже уговорила себя, я была в полном восторге. Это настолько точно и необыкновенно было снято.
1: Понравился тебе парфюмер?
2: Слушай, мне и книга нравится, и фильм нравится, честное слово.
1: Ну, потому что ты сама парфюмер.
2: Вот я даже не могу сказать, что что-то лучше, что-то хуже. Ну, конечно, книга получше, но чуть-чуть. Ну, экранизация очень достойная, давай вот так.
1: Слушай, год не спрашивал, сколько у тебя в коллекции уже парфюмов-то?
2: 340 флаконов примерно.
1: Все, 340, хорошо. Я тогда еще один комментарий, поедем дальше. Юрий, есть поговорка. Если русскому человеку показать фильм для взрослых, он скажет, что книга лучше. Спасибо, Юр, хорошая история. Ждем вашу, рассказывайте, что лучше, фильм или книга. Может быть и то, и другое, может быть игра. Потому что сейчас сколько фильмов снято, ну, по компьютерным играм, в конце концов. Расскажите, а может быть, ну, из фильма получилась компьютерная игра, наоборот. Ну мало ли, нас интересует ваше мнение. Автор лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах» вручаем прекрасный приз.

0: «Мой саундтрек» на Радио 7.
1: И вам огромное спасибо, что вы эти истории присылаете. Огромное количество у нас есть, нам есть из чего выбрать. Ну и ждем обязательно новых.
2: Вот уж знаете, здесь не нужно снимать фильм. Здесь книга лучше, здесь все истории лучше, потому что они под музыку. И сочетание невероятнейшее. Сегодня у нас на очереди история от Татьяны из Омска. Она будет проникновенной, поэтому музыку гораздо тише.
1: Ой.
2: Света, это вызов.
1: Да.
2: Вызов как местами актерский. Начнем.
1: Итак, мой саундтрек — это была любовь с первой ноты. Я могла слушать ее бесконечно. На повторе, в наушниках, в машине, перед сном. И однажды поставила эту мелодию на звонок мужа, просто чтобы слышать ее чаще, чтобы мелодия всегда звучала. И теперь, когда она звучала, он звонил, и мир начинался с этих трех нот. Тогда я еще не знала, что однажды буду ждать этих первых нот совсем с другим чувством. Он ушел. Без объяснений. А я еще долго ждала звонка. Смотрела на экран, ждала, когда услышу эту песню. Но телефон молчал. Тишина была громче мелодий. Я убрала песню из плейлиста, переключала радио в машине, закрывала уши, если слышала ее в кафе, потому что стоило ей зазвучать, и меня накрывало. Его голос, его руки, утро, когда он пил кофе, а я смотрела, а потом пустота. Я не могла ее слушать. Прошло время, много времени, и однажды я нажала play, закрыла глаза и... замерла. Я ждала боли, что снова память вернет к нему, но вместо этого я увидела себя, ту, которая танцевала под эту песню, когда его еще не было, ту, которая плакала в подушку, когда его уже не стало, ту, которая выжила. Мелодия была той же, а я стала другой. Я поняла, эта песня никогда не была только о нем. Она была моей. До него, с ним, после. Теперь, когда звучит эта песня, я больше не жду звонка. Я просто слушаю. И в этом есть исцеление. Не забыть, а однажды услышать и не вздрогнуть. Почувствовать не боль, а тепло. Не потерю, а благодарность за то, что у меня так сильно... За то, что умела так сильно чувствовать. Чуть не испортила все. И за то, что умею до сих пор. Человек ушел, история закончилась, а песня осталась моя. Мелодия.
2: Знаете, нам нужно попросить поставить сюда, как в кабинете психотерапевта, коробку с салфетками.
1: Да.
2: Это что сейчас было, Татьяна? Татьяна, это что сейчас было? Доброе утро,
1: Таня,
2: здравствуйте.
1: Таня, доброе утро!
3: Доброе утро, я сама прослезилась. Неужели это я написала?
2: Это вы написали, это ваша история, и она в эфире Радио 7 на всю страну.
3: Очуметь.
2: Да, представляете? Давайте, знаете, как сейчас мы чуть-чуть... Я не знаю, как работать дальше вообще, Таня, подскажете или нет? Знаете, что самое главное в вашей истории? Ну, каждый же проецирует на себя, и каждый сейчас понял, что ну, есть у нас те самые мелодии, которые мы вдруг начинаем с человеком ассоциировать, а потом когда-то пропадает, ты думаешь, стоп, извините, я эту песню открыл или открыла.
1: Угу.
2: Это во мне она будила те самые эмоции. А то, что я там запараллелил или запараллелила со второй половины, например, а потом этот человек куда-то девается, это ничего не значит, вы правы, песня-то остается. А еще у вас, дорогая Татьяна из Омска, остается портативный фотопринтер.
1: Мы наши вас поздравляем. И наша вам любовь.
3: Спасибо большое.
1: И спасибо за вот этот посыл, что можно вернуть себя себе. Это очень круто. Это вот просто невероятно.
2: Ну и главная привилегия рубрики игры «Мой саундтрек». Татьяна, вы сейчас на всю страну объявляете ту самую песню.
3: Ох, господи, включайте приемники погромче, готовьте салфетки. Westlife, Solidad.
0: «Мой саундтрек». На Радио 7.

Ace of Base и их Unspeakable на радио 7 на 7 холмах. Но, знаете, от веселых песен перейдем к проникновенным историям в той самой уже любимой рубрике «Игре».

Какие эмоциональные в целом, да, 5 минут эти были, ничего себе. Татьяне еще раз наше огромное спасибо. Татьяна из Омска, ее история, ее песня сейчас на Радио 7 на Семи Холмах. В понедельник снова мой саундтрек на Радио 7 на Семи Холмах. И вы расскажете свою историю, и ваша песня прозвучит в эфире. Кстати, куда зайти, чтобы оставить историю? Конечно же, на сайт radio7.ru. Далее с нами Пол Маккартни и Майкл Джексон. Еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9:20 в Москве. С добрым утром.

Пол Маккартни, Майкл Джексон, Say Say Say на Радио 7 на Семи Холмах. И, разумеется, этим суперхитом мы не ограничимся до конца этого часа. С нами Texas.

0: И уже через несколько минут Sting, его Englishman in New York. В Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Главные новости к этой минуте. Давайте посмотрим, поизучаем, что важного и интересного из сообщений есть сейчас. Россияне, чье жилье было утрачено или повреждено при чрезвычайных ситуациях, смогут теперь быстрее и проще получать выплаты за это. Об упрощении процедуры официально сообщили в Минстрое и пояснили, что теперь назначение этих выплат вошло в рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставлять в МФЦ по принципу одного окна. Таким образом, финансовая помощь людям за утраченное и поврежденное из-за ЧС жилье будет оказываться оперативно. Поскольку перечень госуслуг – это на самом деле лишь рекомендация, по факту региональные власти сами решают, как обеспечивать, как организовывать, как предоставлять в МФЦ услуги из этого списка. Ну и плюс выплаты эти еще граждане смогут оформлять в электронной форме дистанционно на портале госуслуг. В МЧС сообщили, что сегодня по всей стране зазвучат сирены в рамках проверки систем оповещения. В ходе мероприятий в том числе будут еще включать громкоговорители повсеместно и в эфире общедоступных телеканалов и радиостанций появится информсообщение. Спасатели пояснили, что, услышав сегодня сирены, надо помнить, что тревога всероссийская, учебная. Это проверка доведения сигнала тревоги до населения. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера специалисты таким образом проверят сегодня работу всех технических средств и готовность дежурных служб к действиям в таких условиях. Информация о проверке системы оповещения заодно появится и в мобильном приложении МЧС России. В стране предлагают расширить социальный налоговый вычет за лечение новой опцией. Дума эту тему обсудит в ближайшие месяцы, и в вычет хотят в виде новой опции включить расходы пациентов на медицинские изделия, необходимые для операций, чтобы снизить финансовую нагрузку на больных и их семьи, но поскольку стоимость некоторых медизделий может достигать сотен тысяч рублей. Чтобы учесть эту сумму, потребуется только передать в клинику документы о сделанной такой покупке. После этого медорганизация включит эти потраченные деньги в стоимость лечения. Если идею утвердят, уже с января пациенты смогут возвращать себе как вычет часть расходов на медицинские изделия, которые они самостоятельно будут покупать для медицинских операций. А вот к этой минуте у меня пока что вся информация. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброго утра и хорошего дня.
3: Радио 7.

0: ЗАЗ на радио 7 на Семи Холмах. И здесь, знаете, говорят, что лучше, книга или фильм, а тут живое выступление или запись. И то хорошо. Вот как нельзя сказать, да, в чем ЗАЗ преуспела. Мы у вас спрашиваем, что лучше обычно, книга или фильм? Расскажите об этом в наших соцсетях. Через час уже кому-то из вас достанется очень приятный подарок за лучший комментарий.
1: А в студии появляется наш эксперт в области этикета.

0: И она всегда лучше. Татьяна Баранова. Утро.
1: Здравствуйте, у нас вопрос от Алексея из Ростова-на-Дону. Могу ли я не приветствовать за руку всех мужчин соседей у подъезда, если я знаю только одного из них и с ним здороваюсь?
2: Ой, ну это такая абсолютно, мне кажется, бытовая, абсолютно повседневная ситуация, не предполагающая, что как будто бы тут, не знаю, деловые люди на какую-то бизнес-встречу собрались, и однозначно дальше у них будет общий контекст, и они вместе проведут какое-то время. Поэтому здесь абсолютная случайность. Нет никакой необходимости обойти вот всех там участников вот этой вот встречи возле подъезда, стихийной, наверное, встречи, да, и обменяться со всеми рукопожатиями. Достаточно в сторону всех присутствующих просто сказать «добрый день», да, устно поздороваться, возможно, как-то кивнуть головой по необходимости, а обменяться рукопожатием только с тем соседом, с которым мы, ну, знакомы лично. В большинстве случаев это абсолютно нормально, экономит всем время, усилия какие-то морально-нравственные, и всем от этого, в принципе, довольно комфортно.
0: Спасибо, спасибо большое, друзья. Свои вопросы адресуйте Татьяне Барановой, заходите на сайт Радио 7.
3: Радио 7.

0: Самасана, Тексас на радио 7 на Семи Холмах. 9 октября, напомню, как приятно слушать летние песни, конечно, круглый год. Ничего, до лета осталось всего ничего. И до Нового года, и того меньше. Поразительно. Ладно, мы сейчас не об этом, мы будем сейчас кого-то с чем-то поздравлять. Внимание.
1: Мне кажется, к первому поздравлению присоединится сейчас вся страна, потому что у всех была стена. Потому что все писали, собственно, вот эти самые формулы успеха, цитаты жизни и так далее, и так далее. Ребят, в общем, какая история? От лица всей команды «Радио 7» мы вот прямо сейчас поздравляем ВКонтакте с 20-летием! Слушайте, 20 лет! 20 лет вы с нами, ребята! Спасибо вам большое, что вы есть! Спасибо за те видеоролики, которые мы смотрим. В общем, что можем пожелать? Можем пожелать еще больше первоклассных идей. У вас отлично с ними все. Ярких людей. Люблю смотреть интервью, обожаю просто. Моментов всеразличных, прекрасных, вот, которыми хочется делиться. И пусть каждый год приносит что-то неожиданное и интересное, и вдохновляющее.
0: Я с 2007 года с ними, кстати.
1: О, я не смотрела.
0: А ты не знала?
1: Надо посмотреть, Ну, я долго тоже, слушай.
0: Ну, и главное, конечно, это объединение людей по интересам. Вот эти самые группы с музыкой, с видео, такими редкими, которые ты, в общем-то, нигде не найдешь, где есть все в одном месте. В общем, ВК, с днем рождения.
1: С днем рождения! Так, ну и, конечно, есть прекрасные великие люди, кто тоже сегодня родился в один день с ВК.
0: Стоп! Я ВК, вы что, до сих пор не подписаны на группу «Радио 7 ВКонтакте»? Сделайте это прямо сейчас. Нас там уже более 200 тысяч, а вас не хватает. Заходите.
1: Не хватает, согласна. Так, ну и к поздравлениям. Во-первых, сегодня день рождения у знаменитого мексиканского кинорежиссера, сценариста, продюсера. Зовут его Гильермо Дель Торо. Просто царь и бог, можно так сказать. Что про него интересного я нашла? С малых лет коллекционировал комиксы, фигурки, чудовищ, смотрел фильмы ужасов, что позже, конечно, сформировало его фирменный стиль. Изучал искусство создания спецэффектов и грима у легендарного Дика Смита. Вот он, кстати, работал над «Изгоняющим дьявола». Если вдруг вам захочется именно его в его день рождения фильмы сегодня посмотреть, то, пожалуйста, вот вам и «Лабиринт Фавна», вот и «Форма воды», вот вам и «Тихоокеанский рубеж», и многие-многие-многие другие.
0: Странные фильмы, да.
1: Слушай, а «Багровый пик» какой?
0: Ну, странные фильмы, они необычные. В этом-то и прикол Гильермо Дель Торо.
1: Согласна. Так, ну и, конечно, ну как мы можем не поздравить, сегодня мы все вспоминаем Джона Леннона!
0: Великий Джон Леннон! Великий вообще, без преувеличения.
1: Вот вы знаете, когда открыла, собственно, информацию о нем, думаю, ну что еще такого рассказать, что люди не знают? Ну, потому что, ну как не знать основателя Битлз, да? Ну как? Тем не менее, кое-что нашла. Смотрите, в самом начале карьеры в Ливерпуле Джон иногда спал в старом гробу, который стоял в баре. Представляете? В общем, у первого менеджера группы вот такое у него было увлечение. У него была вот невероятная страсть к одной игре. Музыкант был заядлым игроком в настольную игру «Монополия» и всегда возил коробку с собой на гастроли и очень эмоционально реагировал на проигрыши.
0: Ну, друзья, поздравления Джона Леннона надо закончить следующим. Во-первых, сказать, если у вас сегодня день рождения, мы вас также поздравляем с Джоном Ленноном в один день рождения. Ну и поздравить музыканта и не послушать музыканта так нельзя.

0: Рэй Дэвид и его Seven Days на радио 7 на Семи Холмах. Ну а сегодня пятый день недели и астропрогноз через мгновение на эту самую пятницу.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня сегодня могут вновь испытать интерес к занятию, которое давно наскучило. Овны, львы и стрельцы, всплеск азарта поможет достигнуть вам новых интересных результатов.
0: Знаки земли. Сегодня словами вы сможете добиться больше, чем делами. Тельцы, девы и козероги, не бойтесь говорить громко, вы точно будете услышаны.
2: Знаки воздуха. Звезды советуют быть внимательными к здоровью. Близнецы, весы и водолеи, в ближайшее время лучше потратить день на чекап, чтобы не столкнуться с серьезными последствиями потом.
0: Знаки воды. События последних дней внезапно предстанет для вас в другом свете. И то, что недавно расстроило раков, скорпионов и рыб, может оказаться не таким уж и плохим, а местами даже и полезным.
1: Утро на Семи Холмах. Реклама. Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: Оформите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Куда срочно перенести рабочие чаты?
2: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен...

0: работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
1: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте bitrix24.ru. 16+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: ОККО представляет.
5: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
6: Простые военные учения.
4: Главный сериал года в ОККО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.

0: Составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
1: Простые военные учения.
2: Главный сериал года «Вокка».
3: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
4: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «Вокка». 18+.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Радио 7.

0: российской столице пятничные 10 часов утра. И точно такой же пятничный, отечественный, с отечественными не только новостями. Денис Лизин, доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе пятничное утро всем. Вот у нас в стране предложили, хорошая, кстати, новость для пятницы, расширить социальный налоговый вычет за лечение новой опцией. Что за опция? Во-первых, Дума эту тему уже обсудит в ближайшие месяцы. И вычет, если конкретно хотят включить расходы пациентов на медицинские изделия, необходимые для операций, чтобы по факту снизить финансовую нагрузку на больных и на их семьи. Ну, потому что на практике стоимость некоторых изделий медицинских может достигать сотен тысяч рублей. Чтобы учесть эту сумму, потребуется просто передать в клинику документы о сделанной такой покупке. После этого медорганизация включит эти потраченные вами деньги в стоимость лечения. Если инициативу утвердят, а к этому, отмечают эксперты, все идет, то уже с января пациенты смогут возвращать себе как вычет часть расходов на медицинские изделия, которые, еще раз, они сами будут покупать для операций. После того, как китайский автопроизводитель Geely прекратил поставки к нам в страну кроссоверов Manjaro и Atlas, и еще седана Preface, ну, потому что они стали основой модельного ряда отечественных теперь машин Volga и Manjaro. Это паркетник К50, Atlas К40, Preface C50. Дилеры оценили запасы популярных моделей Geely в России именно родом из Китая. То есть сколько еще осталось, потому что поставок больше не будет. И тут сообщается, что именно китайских кроссов Manjaro и Atlas и седана Preface хватит по регионам до ноября-декабря. При этом сервисное обслуживание этих авто дальше, естественно, продолжится как обычно. И тут подчеркивают по информации, важное тоже уточнение, что прекращение поставок отдельных моделей ни в коем случае не означает ухода бренда Geely из нашей страны. Просто три модели не будут возить оттуда, потому что превратили их в «Волги». А Росреестр, есть такое замечательное ведомство, вновь превратил список населенных пунктов, всех, что есть, в рейтинг городов, на сей раз самыми оригинальными названиями. Оценим оригинальность. Тут в лидерах оказались города Дно и Пыталово, это Псковская область, Зима и Бодайбо, в Иркутской, Кандалакша в Мурманской, Называевск в Омской, Пучиш в Ивановской, Лабытнанги в Ямал-Ненецкой автономии и город под названием Дагестанские огни, соответственно, в Республике Дагестан. Вот это все из всех названий населенных пунктов, что есть в стране, самые оригинальные уточнили в Росреестре. Но мы же тут еще можем вспомнить, чем Росреестр занимался по весне. А тогда это ведомство всех радовало и улыбало рейтингом забавных городских и деревенских названий. Тут, конечно, наши исторический народный креатив, то, что называется, плескался через край, но потому что у нас в стране есть села Хохотуй в Забайкальском крае и Балдейка в Удмуртии, а еще хутор «Веселая жизнь» на Кубани и заодно целая серия деревень «Новый Опель», «Безумово» и, главное, «Большие пупсы» в Тверской области. Спасибо Росреестру за эти рейтинги, как его часть важной работы.
0: А нам теперь придется задуматься, как зовут жителей «Большого Пупсова», да, и «Нового Опеля».
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром, друзья. По-прежнему пятничное утро, то самое. Да-да-да-да-да. Утро на Семи Холмах, 9 октября на календаре, и мы продолжаем. Действительно, еще час мы вместе, замечательная музыка далее. Синематека, о кино поговорим. Мы подведем итоги утра по теме.
3: Да, вы, пожалуйста, заходите в наши социальные

социальные сети, потому что, ну, пятница все-таки такой день, когда можно уделить время и себе, даже если вы на работе. Ну, по крайней мере, скажете, мне по радио сказали, разрешили, если что. Так, что мы сегодня обсуждаем? Мы сегодня сравниваем фильмы и книги, ну, то есть экранизации. Иногда даже мультфильмам достается, ну, еще и компьютерные игры туда же могут полететь. В общем, когда вам фильм нравился больше и книги, или книга нравилась больше фильма, вот об этом всем рассказывайте.

0: White Town и Your Woman на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы к вашим комментариям переходим незамедлительно. Что лучше, книга или фильм?
1: Вообще, если коротко, конечно, в большинстве своем вы пишете, что книги всегда лучше, но находятся комментарии с обратным мнением, ну и так далее. Так, Алексей пишет, тоже удержался мне такое, что называется... Сейчас, подождите. Мы тут обсуждаем, что никогда никто не будет смотреть. Например, я указала, что не буду смотреть экранизацию на Западном фронте без перемен, потому что я рыдать начинаю, но я просто плачу и все. Вот, и не буду никогда смотреть «Хатико».
0: Ну, на Западном фронте без перемен, ну, знаете, такое. Это почти на 3 часа растянуто. Вот они идут по полю, в общем, 40 минут.
1: А ты читал?
0: Да? Я сейчас опять скажу плохое, что я не люблю его книги.
1: А, понимаешь? Ты не любишь Ремарка,
0: не
1: да.
0: люблю я Ремарка, да, вот сейчас скажу опять, и вы опять напишите в комментариях, как можно не любить самого Ремарка, господи.
1: Ой, ну,
0: я
1: да
0: и
1: ладно.
0: Булгакова не люблю, и комментарии сейчас об этом.
1: Вот тут сейчас я, да.
0: Александра пишет, разве может сравниться экранизация с романом «Мастер и Маргарита»? Никак вообще. Ни один из фильмов, ни 94-го, ни 2005-го, ни 24-го не передают мистическую картину романа. То «Мастер» никакой, то «Маргарита» не дотягивает, то «Воланд». Книгу читала в молодости, перечитывала несколько раз уже в зрелом возрасте. Роман раскрывается каждый раз, он многогранный. А фильмы плоские, до конца не досматриваю. А вот «Собачье сердце» пишет, фильм просто великолепный. И, в общем-то, где-то даже конкурирует с книгой. Шикарный комментарий. Спасибо.
1: От Александры сообщение. Всем доброе утро. Читала взахлеб книгу «Багровые реки». Потрясающая, захватывающая вещь. Потом решила посмотреть экранизацию, но совсем не то. Сюжет скомканный. Многие экранные персонажи и внешне по характеру не соответствуют книжным. Концовку вообще сделали абсолютно другой. В общем, моему разочарованию не было предела. Фильм спас только мощный звездный состав и все.
0: Классно.
1: Угу.
0: Так, давайте еще добавим... так, вот прям очень хороший был. Да, Лидия. Все зависит от конкретной книги и конкретной экранизации. Книга Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» — шедевр. Читала бесконечное количество раз, но начала смотреть фильм и бросила на 5-й минуте, потому что так испохабить суперпроизведение, цитата, невозможно.
1: Понятно.
0: Давайте паузу возьмем, да?
1: Давай,
0: да. Это было прям, ну, это прям лозунг, да, это было громко. Мы хотим посмотреть на ваши комментарии. Как вы считаете, что лучше, фильм или книга? Приводите примеры, дискутируйте, спорьте. Автору лучшего комментария уже через полчаса будем вручать приз. Утро.

0: Sunrise от Simply Red на радио 7 на 7 холмах. 10:14 в столице, и что-то сейчас в интернете просто требует нашего с вами внимания. Итак, на что будем смотреть, что рассылать родным, близким, друзьям и коллегам, вот тут уже Света подскажет. Утро на 7
1: холмах. Ну, раз мы сегодня говорим и о книгах в том числе, не могу обойти стороной следующую тему. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница Энн Карсон. В общем, премию ей присудили за ее, цитата, «смелое инноваторское творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создавало и создает новые формы для современной литературы». Я честно вот пыталась понять, в каком стиле, как, собственно, писательница пишет. Ну, там такая смесь мифологии и, насколько я поняла, перенесение древних мифов на современную жизнь. До конца не разобралась, но тем не менее, премию Нобелевскую писательница получила, и мне кажется, есть что почитать, да, есть на что ориентироваться, то есть обязательно к прочтению, вот так, все, сказала.
0: Ну, это понятно, обязательно, а теперь вспомните, сколько книг номинированных на Нобелевскую премию вы прочитали, и действительно ли они так хороши?
1: Ну, бывают хорошие.
0: Вот Нобелевская премия в области какой-либо наук, да, это классно, это показатель. Но насчет литературы или там особенно премия мира Нобелевская, это вообще отдельный разговор.
1: Ну, да. Так, конечно, разлетается по сети видеоролик на концерте Селин Дион. Я уж не знаю, может быть, туфли скользкие, может быть, просто немного переоценила свои силы, но в процессе прям пения Селин падает, не останавливается, улыбается и продолжает концерт, как ни в чем не бывало. Не будем говорить про возраст певицы, но тут, конечно, в сети все обсуждают, что она же не так давно вроде пришла в себя, потому что здоровье было не очень. И все ее очень и очень хвалят. Вот прям хвалят.
0: Во-первых, она профессионал. Она может вверх ногами пить.
1: Такая пятничная оговорка. Пятничная.
0: Это что за оговорка? Скажите, петь вверх ногами. Лежа, сидя, стоя, как угодно. Селин Дион великая. И даже если великая, знаете, падает случайно на сцене, это ничего не значит.
1: Да, но еще интересные картинки разлетаются по сети. Тут Индия подала официальную заявку на проведение Олимпийских игр 36-го года. Ну и, конечно, в комментариях, ребята, начался просто кошмар. Что делают пользователи? Ну, Индия не самая чистая страна, да, вот если в массе своей. Но я в пользователи, конечно, при помощи искусственного интеллекта, вот в эти не очень чистые реки, где, ну, да все вы знаете, да, помещают спортсменов. Выглядит кринжово невозможно.
0: Ну, хотите, добавим черного юмора? Хотите? Нет, не хотите?
1: Ну, давай.
0: Ну, вы знаете, да, город Варанаси в Индии есть. Печально знаменитый. Ну, может быть, ну, для индийской культуры это нормально. Но там можно будет дрова индийским огнем, олимпийским огнем разжигать. Нормально, нет? Да, хотя что там уже? Она может пить вверх ногами. Ну, так и живем, друзья, так и живем. Давайте лучше Pointer Sisters послушаем. Вот музыка — это действительно беспроигрышная вещь. Что там, олимпиады, фильмы и прочее.

Такая специальная песня подготовится к вечеру пятницы. Point of Sisters, I'm So Excited на Радио 7 на Семи Холмах. Далее Мелани Чисхолм, Aerosmith и Абба с нами. И, конечно, поговорим о кино в нашей синематеке. 10:20 в столице. С добрым утром.

0: Crazy от Aerosmith на радио 7 на 7 холмах. Вот уж где было кино, да, действительно. Вот по этим клипам книгу можно отдельную написать. Aerosmith, да, это шикарно. Утро на 7 холмах. Кстати, в начале 90-х, помните, была такая штука, как люди переписывали сценарии известных фильмов и превращали их в книги. На российском книжном рынке была такая штука. Можно было купить книгу «Терминатор 2». Можно было купить книгу «Звездные войны», и надо отметить, написаны они были неплохо.
1: Серьезно, ты читал?
0: Да, я читал, я был подростком, мне нравилось.
1: А, слушай, я читала «Чужой». А, ну не, ну это книга... Или...
0: Какая книга? Нет? Это сценарий Ридли Скотта, снят фильм, и потом по нему писали книги в России, да, серьезно?
1: Ты представляешь, во сколько лет вы узнали, что? Серьезно, то есть книги «Чужой» не существовало?
0: Книги «Терминатор» не существует, да. Это все фантазия Джеймса Кэмерона, и потом, я говорю, наши переписывали это и делали вот художественную литературу. И очень красиво делали,
1: да,
0: надо отметить.
1: Да, ладно. Ладно. Доброе утро, Пиштоли. Я сначала читаю, потом смотрю. Катастрофически мало экранизаций, которые мне понравились. Но вот есть некоторые. «Пролетая над гнездом кукушки». Николсон там невероятен. «Бойцовский клуб». «Идиот» — это сериал 2003 года. И «Зеленая миля». Тоже говорят хорошо. Кстати, вот кого ругали за экранизации, даже, ну, не кого-то конкретного, а когда сравнивали в книге и, собственно, фильм по этой книге, Дэн Браун. Ну, вот, типа, говорят, что книга вот настолько лучшая, настолько плоским получился фильм, настолько,
0: согласен,
1: ну, как бы никаким. Вот это сегодня, по-моему, по популярности прям номер один.
0: Александр, вот тоже смотрите, какой хороший комментарий, вот прям предметный. Если, пишет он, я прочту книгу, и она мне понравится, я постараюсь посмотреть экранизацию. Но если я посмотрю фильм, книгу уже читать не буду. Да, потому что, ну, а смысл, да, все сюжеты раскрыты, а после книги ты хочешь посмотреть, как уже режиссер увидел то, что ты у себя увидел в голове. И там, где режиссер попадает в твою фантазию, вот там и рождается та самая магия. И пишет Александр же, вспомнил вот «Вий» Гоголя. Книга великолепная, советский фильм великолепный. Вот если бы я сначала посмотрел вот блокбастер, который сейчас пересняли, я бы к книге не прикоснулся бы. Хорошо.
1: Так, Катерина пишет, ощущения от чтения книги, конечно, не сравнятся с фильмом, но, видимо, у меня что-то с памятью на текст, что я не, что я не прочитаю, некоторое время спустя память стирает это полностью. Могу сюжет даже не вспомнить. Только ощущения остаются. Даже любимая книга, которую я перечитывала несколько раз, тоже уже ничего не помню. Даже как главного героя зовут. По сюжету без вариантов. В общем, фильмы помню до деталей. Слушайте, а вам хорошо, Катерин? Ну, смотрите, очень много прекрасных, классных книг, которые мы дочитываем, и возникает вот это ощущение: сотрите мне память, я хочу, ну, как бы,
0: да,
1: прочесть это впервые. А вам вот прям милое дело.
0: Тут очень много еще Стивена Кинга также упоминают. Говорят, что экранизации, в принципе, неплохие.
1: Неплохие, да,
0: неплохие.
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Опять же, тот же «Побег из Шоушенка» вспоминали. Вспоминали «Зеленую милю». Но насколько книга «Зеленая»... Я понимаю, что фильма не хватит все это вместить, потому что «Зеленая миля», как книга, там описаны такие нюансы, которых в фильме нет, и тяжело это все перенести. Или то же самое, вот Кинг, 11-22-63, книга. Это просто что-то потрясающее. Фильм... Плоский сериал такой. Ну, невнятные актеры, и все это как-то, опять же, растянуто, ничего не понятно. Но это исключительно мое мнение, вкусовщина, сами понимаете. Ну вот, спасибо Наталье за комментарий, где она написала. Сколько же после сегодняшнего эфира захочется прочитать?
1: Да,
0: мой список книг,
1: да,
0: пополнился. Всем огромное спасибо. Придется покупать новую полку, если не стеллаж. А мы до сих пор не знаем, кто сегодня выиграл, потому что не видели ваш комментарий. Присылайте скорее в наши соцсети. Что лучше, фильм, книга? Аргументируйте, доказывайте. Автор лучшего комментария через 10-15 минут.

0: Абба на радио 7 на семи холмах и, конечно, Dancing Queen. Раз мы говорим, что лучше книга или кино, давайте о книгах поговорили, теперь и к синематеке перейдем. 10:37 в столице, кстати, с добрым утром.
1: Радио 7. Синематека.
2: Друзья, впереди уикенд Тони Брэкстон, ну и самое время отправиться туда, где обычный вечер легко превращается в шоу. Мы вспомним несколько фильмов о Лас-Вегасе, городе роскошных отелей, внезапных свадеб, головокружительных развлечений и мечтаний, которые иногда сбываются слишком быстро.
3: И давайте начнем с фильма «Медовый месяц в Лас-Вегасе». Это фильм 92-го года. Джек и Бетси собираются пожениться в Лас-Вегасе. Но планы на счастливую семейную жизнь приходится немного отложить после того, как Джек проигрывает крупную сумму в карты и оказывается втянут в совершенно безумную сделку. Комедия Эндрю Бергмана показывает Вегас во всей красе. Здесь можно приехать на свадьбу, а через несколько часов оказаться участником погони через весь штат. Николас Кейдж, Сара Джессика Паркер, Джеймс Каан превращают свадебное путешествие в историю, где слово «авантюра» буквально описывает все происходящее с героями.
2: Далее классическая лента 1964 года «Да здравствует Лас-Вегас». Лаки Джексон приезжает в Вегас, чтобы принять участие в большой гонке. Ему нужны деньги на новый двигатель, поэтому герой берется за подработки, да еще и успевает влюбиться в девушку, которая трудится в одном из отелей города. Главная роль в этом фильме у короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. В ленте помимо него есть все. Автомобили, песни, первая любовь, приключения. А для исполнения мечты в Вегасе 60-х нужны лишь уверенность в себе и несколько музыкальных номеров.
3: Ну и, конечно, «Мальчишник в Вегасе». Кстати, 18+. Да? Культовая комедия о том, как легко потерять контроль над ситуацией в городе вечного праздника. Четверо друзей отправляются в Лас-Вегас на мальчишник. А наутро обнаруживают в номере тигра, младенца и теряют жениха. Картина полна абсурдных ситуаций, остроумных диалогов и запоминающихся персонажей. Если вы хотите посмеяться от души и заодно задуматься, стоит ли устраивать вечеринку в Вегасе без четкого плана, «Мальчишник» — идеальный выбор.
1: Синематека на Радио 7.

Что сделала Света? Говорит, так, меня ждет такси, мне пора в аэропорт. И действительно встала и ушла. Я надеюсь, она сейчас уговорила таксиста включить радио 7. Привет, Свет, тебе и таксисту. Ну и мы успели выбрать победителя сегодняшнего, так что комментарии и итоги подведу все-таки я сам. И, тем не менее, пару давайте комментариев добавим. Вот Евгений пишет. На мой взгляд, надо и книги читать, и фильмы смотреть. Между прочим, в голосовании все-таки победил пункт «Книга лучше». Но порой бывает так, пишет Евгений, что книга и фильм повествуют практически противоположные истории. И вот открытием стала книга «Я – легенда». Фильм с Уиллом Смитом. Там славный парень, который хочет спасти человечество, но в книге все совсем наоборот. Без спойлеров, пишет она, просто прочтите книгу. Татьяна пишет, по произведениям Оскара Уайльда фильмы в 95% случаев лучше книг, а? Противоположная точка зрения. И пишет, самый яркий пример – загадочная история Бенджамина Баттона. Фильм просто вау, а вот в книге история на пару страниц. И тот же «Великий Гэтсби», «Кентервиллское привидение». Фильмы рекомендую после прочтения, чтобы не было разочарования. Ну и теперь победный комментарий. Татьяна, она прислала этот комментарий первым, приложила фотографию, собрала множество лайков, и мы подумали, ну кто мы такие, чтобы спорить с общим мнением, раз уж вы голосовали, поддержим. Итак, сериал «Пуаро» с Давидом Суше самый лучший, пишет Татьяна. Дословно передает написанное Агатой Кристи, а сам Давид Суше сумел полностью перевоплотиться в героя романа, и сериал можно пересматривать бесконечно. Все в этом фильме, все антуражи отправляют зрителя в прошлое и дают возможность окунуться в то время и расследовать загадочные преступления. Самая узнаваемая музыка. Фильм лучше книги однозначно. Однозначно, Татьяна, вы сегодня наша победительница. Аплодисменты, и в ваши руки отправляется фирменный термостакан «Радио 7». Наше вам еще раз поздравление. Друзья, что хочется добавить? Пятничное утро завершено. Впереди 7 песен без перерыва на старте каждого часа. В 17.00 Олег Машков проведет с вами добрый вечер на Семи Холмах. Ну и напомню, круглосуточно на нашем сайте radio7.ru мы принимаем ваши истории в рубрику «Игру мой саундтрек». Расскажите, под какую песню «Радио 7» у вас просыпаются наилучшие воспоминания. Может быть, они не самые прекрасные, вот как было в сегодняшней истории, кстати. Но это было очень проникновенно и очень эмоционально. А мы ради этого здесь и собрались. Еще хочется пожелать вам только прекрасных выходных. Прощаемся в эфире, но в соцсетях всегда на связи. Пока, до встречи в понедельник.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
7: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
8: Интернет для женщин. Woman.ru.
9: 18+. Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Сбербанк.ру.
13: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер Bell G X50+. 4-цилиндровый двигатель.

0: интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50 Plus уже отличный повод. Кроссовер BLG X50 Plus – моя движущая сила. BLG – надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
1: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
5: В конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1980. Боб Марли, «Could You Be Loved?»

0: зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
2: Радио 7.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Россияне, чье жилье было утрачено или повреждено при чрезвычайных ситуациях, могут теперь быстрее и проще получать выплаты за это. Как сообщили на этот счет в Минстрое, теперь назначение подобных выплат входит официально в рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставлять в МФЦ по принципу одного окна. И финансовая помощь получается на практике людям за утраченное или поврежденное из-за ЧС жилье будут оказывать оперативней. Поскольку перечень услуг на самом деле это лишь рекомендация, на практике власти регионов сами решают, как обеспечивать, организовывать, предоставлять в МФЦ услуги из этого списка. Ну и плюс еще дополнительно эти выплаты граждане смогут оформлять сами в электронной форме на портале госуслуг. В МЧС сообщили, что сегодня по всей стране звучат сирены, в том числе прямо сейчас, в рамках проверки систем оповещения. Также еще включают громкоговорители и в эфире общедоступных телеканалов, радиостанций появляются информсообщения. Спасатели пояснили, что услышав сегодня сирены, надо помнить только одно – это тревога всероссийская учебная. Это проверка доведения сигнала тревоги до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. Проверяют таким образом специалисты сегодня работу всех технических средств и готовность всех дежурных служб к действиям в подобных условиях. Информация еще о проверке систем оповещения по каждому региону заодно появляется днем в приложении МЧС России. На нашем рынке начал сокращаться ассортимент ноутбуков брендов, которые ушли. В частности, речь идет, сообщают эксперты, о технике компании Dell, HP и Apple. Количество модификаций этих ноутов у нас в продаже уже снизилось за последние месяцы процентов на 10. Дистрибьюторы поясняют это ужесточением правил сертификации гаджетов. Тут надо напомнить, что с августа каждый импортер вообще должен сам теперь получать документы соответствия буквально на каждую ввозимую партию электроники, тогда как до этого можно было использовать то, что называется один документ для всех поставщиков. При этом его мог оформить сам производитель техники. А теперь без персонализированных документов растаможить ту же самую электронику не получается. В результате ввозить те же ноутбуки небольшими партиями из-за границы в России стало экономически невыгодно, и по ноутам ассортимент у нас уменьшается. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. В эти выходные все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Международный платеж. К

0: Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: Получите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Элла Фицджеральд. Hello, Dolly.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит.

прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
12: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
13: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
14: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
15: ОККО представляет.
16: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
17: Простые военные учения.
18: Главный сериал года в ОККО.
19: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
20: Я про это написать хочу.
18: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
21: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
22: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
23: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
24: Год 1985. Фредди Меркьюри. I was born to love you.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. Сбербанк 18+.
0: Радио 7.

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. В эти выходные все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7. Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте А7. Дефисагент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.

0: Наберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
4: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
3: Теперь и в форме геля.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин Woman.ru. 18+.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2001. Кайли Миноук. «Can't get you out of my head».

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Радио 7.
1: Музыка на все времена.
2: Friday night you

яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. В эти выходные все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7. Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Шапка. Носки. Еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Все, вкладываюсь.

0: получишь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
3: Обновленный пикап Jack

0: 130 тысяч рублей. Если пикап, то Джак. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack D8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1965. Джеймс Браун. «I got you, I feel good».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
4: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии Паобанк ПСБ.
8: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. Woman.ru. 18+.
9: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
12: Год 1995. Рембрандтс. I'll be there for you.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Радио 7.

0: часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. В эти выходные все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на «Радио 7».

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на «Радио 7».

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
7: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: Мы же

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: ОККО представляет.
2: 3 недели состава гонит с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
1: Главный сериал года в ОККО.
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «Джилэнд J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джилэнд».
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2021. Эд Ширан. «Bad Habits».

больше времени уделять близким, любимым, родным людям. Ну а между тем в столице уже 17:13 и далее на радио 7 Мэрайя Кэрри и прямо сейчас Daft Punk и The Weeknd на Семи холмах.

Марайя Кэрри на Радио 7 только что пела о человеке, без которого невозможно свою жизнь представить. Вот, надеюсь, друзья мои, у вас таковой имеется. Ну, а если нет, не переживайте, он обязательно скоро появится. И, знаете, ведь не только люди могут вот так прям под кожу проникать. Серьезно. Вот сейчас понял, например, что уже без малого 20 лет с трудом свою жизнь представляю без социальных сетей. Вот, например, та же самая ВК-ш. Да, сейчас зашел на свою страницу, смотрю, а сегодня, оказывается, уже 20 лет ВКонтакте. Причем и ваш покорный слуга свою страничку там ведет уже 19 лет, 2 месяца и 15 дней. Мама дорогая, вот, кстати, подписывайтесь, буду рад. Ну и, знаете, коли такое дело, то и от себя лично, и от всего коллектива Радио 7 уж позвольте поздравить ВКонтакте с днем рождения. Ребята, продолжайте удивлять, придумывать и каждый день находить повод собирать людей вместе. С днем рождения! Ну и песню вам, конечно же, подарю. Даже две. Через пару минут послушаем группу Абба, а прямо сейчас Мобби на Радио 7.

0: Книжная полка на радио 7.
1: А вот, между прочим, уже в это воскресенье, 11 октября, в книжной лавке писателей на Кузнецком мосту издательство «Азбука» и Союз писателей России проведут встречу с Нин Ханьи, одним из самых известных современных китайских авторов, которого дружно критики называют китайским Хичкоком и мастером саспенса. И знаете, вдохновившись этим мастером, сегодня мы решили обсудить мистические и местами чертовски страшные новинки литературы. Итак, Доната Каризи, «Ложь орхидеи». Доната Каризи – один из самых читаемых авторов остросюжетной литературы в Европе. Его книги переведены более чем на 30 языков, а общий тираж превысил 20 миллионов экземпляров на минуточку. И этот роман, между прочим, на русском, издается впервые. Эдакий, знаете, гипнотический триллер, который доводит читателя до пределов рационального. Если коротко, то писательница по имени Виктория Энтон живет под вымышленными именами, и даже читатели не знают ее в лицо. Но однажды она получает газетную статью о необъяснимом преступлении. Что случилось в Красном доме и кто неотрывно смотрит на нас из окна? Узнаете, прочитав «Ложь орхидеи». Далее Роберт Голд «Девять скрытых жизней». В этом романе одному журналисту предлагают взяться за нераскрытые преступления 30-летней давности. Ну и вскоре расследование, конечно же, выходит из-под контроля. В этой истории каждая разгадка приближает нас не к ответу, а к опасности. И напоследок Елена Ядренцева «Невермория». Это книга о поиске пропавших, две повести. Герои читают чужие сны и чужую боль, ходят в лес, которого не должно было появиться в принципе, и вытаскивают из чащи девочек, назначенных в жертву. Это проза о взрослении через ответственность за других, когда единственный способ не утонуть самому – думать о том, кого нужно вернуть домой. По большому счету, книга о хрупкой границе между «я забочусь» и «я прячусь за чужой бедой». И, с вашего позволения, на сегодня книжную полку закрываем. Возвращаемся к лучшей музыке на все времена.
0: Книжная полка на радио 7.

Благодаря этой песне группы Queen в свое время некая Леди Гага и получила свой псевдоним. Да, Radio Gaga, так песня называется, которую на Радио 7 слушали только что. Ну и далее нас ожидает Ронан Китинг, который подведет черту не только под этим часом, а под целой рабочей неделей. А прямо сейчас...

0: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
11: Стиральную машину «Горение» за 27 999.

0: 99 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» – главный герой интерьера.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Ронан Китинг. When you say nothing at all. Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

0: Москве. 6 вечера пятницы. И выпуск новостей от Михаила Гудкова, как всегда. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В Европе разгорелись споры о том, какие меры следует принимать против России и стоит ли переносить противостояние непосредственно на ее территорию. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, некоторые европейские аналитики предлагают использовать кибератаки для вывода из строя инфраструктуры российских городов. В частности, среди возможных целей упоминается московский метрополитен. Еще одним вариантом сдерживания Москвы эксперты называют размещение передовых систем противовоздушной обороны НАТО, в том числе на территории Украины. Таким образом, альянс может перехватывать беспилотники и ракеты, направляющиеся в сторону его государств. При этом единого мнения относительно подобных мер в Европе пока нет. Аэрофлот и Россия скорректировали расписание из-за временных ограничений в столичных аэропортах. Так, в авиакомпании «Аэрофлот» уточнили, что часть рейсов перенесена, некоторые отменены. Ряд воздушных судов направлен на запасные аэродромы. Их перелет в пункт назначения будет возможен после снятия ограничений и отдыха экипажа при необходимости. Аналогичная ситуация в авиакомпании «Россия». Здесь также сообщили о переносе времени вылета и отмене ряда рейсов из-за ограничений в аэропортах Шереметьево и Внуково. Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов были введены во всех авиагаванях московского региона. Авиакомпании призвали пассажиров проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт. Понятие «стажировка» введут в Трудовой кодекс 1 марта будущего года. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, для молодых ребят, выходящих на рынок, это возможность без опыта начать работать по профессии под руководством наставника. Министр отметил, что выпускники учебных заведений зачастую не обладают нужным объемом практических навыков для быстрого трудоустройства, и поправки должны решить эту проблему. В России за 8 месяцев на 11% вырос спрос на услуги груминга. Как пишет «Коммерсант», средний чек уже достиг почти 4000 рублей. Кроме того, растет интерес и к товарам для домашнего ухода. Продажи шампуней и уходовых средств для животных выросли на 5%. Эксперты связывают это с ростом числа питомцев. По данным исследования, в прошлом году в стране насчитывалось около 80 миллионов домашних животных.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем в столице 7:02 пополудни. Ну, а значит что? Значит, наверное, можно уже официально объявить о наступлении выходных. Надеюсь, никто не против, да? Так что, друзья мои, поздравляю, дотянули. Вот и уикенд, о котором всю неделю твердили граждане трудящиеся. Так что давайте начинаем отдых, прям усиленно так отдыхаем, чтобы за пару суток успели впитать всю возможную негу. Ну, а начнем уикенд с игры третьей. Лишний, совсем скоро она случится в эфире. Кому-то из вас обязательно подарок достанется, так что дождитесь. Ну, а во второй половине часа грядет очередная виртуальная прогулка по столице в компании Филиппа Смирнова. В общем, плюс-минус с планами на этот час определились, так что оставайтесь с нами, и вечер обязательно будет добрый. Всем привет и шикарного пятничного настроения под музыку «Радио 7».

Вот иногда в жизни случается, что все идет наперекосяк. И, конечно, если есть рядом близкий и любимый человек, то гораздо легче все эти перекосяки как-то пережить да преодолеть. Ну и, друзья мои, пожалуйста, не забывайте о том, что Радио 7 тоже всегда вас поддержит, поможет, ну, как минимум не упасть духом, а еще иногда и подарками мы поднимаем настроение слушателям. Вот сейчас тоже момент исключения мне будет. Кому-то из вас достанутся 2 приглашения на балет «Аленький цветочек» в Государственный Кремлевский дворец. Ну, естественно, все это благолепие достанется только победителю игры «Третий лишний». А вот, чтобы таковым оказаться, отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru отправляете. Ну, а дальше просто держите кулаки, чтобы оно оказалось 7-м, и тогда играть будем именно с вами. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, сегодня с нами играет Екатерина из Москвы. Екатерина в прошлом банкир, а сейчас вот кардинально сменила профессию и работает мамой в декрете. Здравствуйте, Екатерина.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Да, я надеюсь, что сейчас мы вам сделаем такой подарок, что вы сможете из этого прекрасного состояния материнства хотя бы на один вечер вырваться и отправиться на балет. Есть такое желание?
2: Огромное желание.
1: Ну что ж, давайте тогда постараемся. Екатерина, смотрите, сегодня на календаре Всемирный день яйца. И, собственно, в честь этого скажите, пожалуйста, какое животное не несет яйца? Выхухоль, ехидна или утконос? Кто лишний? Кто яйца не несет? Как думаете?
2: Ой, так. Выхухоль,
1: ехидна и утконос. Да. Кто лишний?
2: Так, значит, выхухоль.
1: Это ваш ответ? Или нет?
2: Нет, подождите. Выхухоль, ехидна, утконос.
1: Да.
2: Выхухоль. Пускай будет первая. Вот она мне как-то... Вот. Это же, по-моему...
1: Да это пускай же, по-моему... она так и будет живородящей выхухолью. Ехидный утконос действительно яйца откладывают, да. А вот выхухоль нет. Поздравляю. Вы получаете 2 приглашения в Кремль. Ничего не планируете на 18 октября, потому что именно в этот день на главной сцене страны будете смотреть волшебный балет «Аленький цветочек» в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну и теперь имеем полное основание вернуться к любимым песням. Дело сделано. И далее в эфире Сэм Смит и Кэлвин Харрис, а прямо сейчас Аха на Радио 7.
0: Вечер на

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Мы идем по Петровско-Разумовской аллее. Тихо, зелено, голуби. А ведь когда-то тут гремела Мавритания. Ресторан, который прославился не столько кухней, сколько газоном. Да-да, именно так. История этого места про то, как цветы и декорации сделали легенду из почти провалившегося проекта. В 1878 году купец Иван Федорович Натрускин задумал заведение не хуже лучших европейских ресторанов. Но публика не шла. В парке и так было больше сотни точек общепита. Цены кусались, а столики стояли прямо на солнцепеке. Казалось, затея обречена. И тогда Натрускин, страстный любитель цветов, сделал ход, который вошел в историю садоводства. Засеял перед рестораном пестрый цветущий ковер. В смесь вошли маргаритки, ноготки, васильки, мак, льнянка. Они цвели по очереди, и газон все лето менял узоры. Рецепт оказался настолько удачным, что фирма «Иммер и сын», у нее садовод заказал смесь семян, выкупила права и стала продавать смесь, как мавританский газон. Теперь это название знают все, а вот про ресторан вспоминают редко. Так что, если вам советуют мавританский газон, знаете, вы заказываете кусочек старой московской истории. Публика повалила, и Натрускин развернулся по-настоящему. К 1896 году здесь было уже 10 павильонов в разных национальных стилях – русский, японский, китайский, турецкий, египетский и многие другие. Между ними тянулся международный проспект с беседками. Были гроты, крытые галереи, эстрада, пруд с купальней, в центре – мавританская ротонда с камином. Это был целый парк внутри парка. Каждый поворот тропинки открывал новую декорацию. Все было рассчитано на восторг глаза. Художник Александр Бенуа, человек утонченный, восторга не разделял. В дневнике за 1913 год он записал: «Огромное подобие деревянной дачи с рядом павильонов самого безвкусного характера, пёстро покрашенные, жалкие постройки плотничной работы. Для Бенуа это был балаган, а для москвичей – любимое место, где жизнь била ключом. И декорации работали, пусть и по-московски, шумно и пёстро, но работали. А газон? Люди приезжали не столько поесть, сколько посмотреть на него. Этот живой ковер, который все лето менял узоры. И знаете, что забавно? Сегодня про павильоны почти забыли. А газон помнят. Он пережил и ресторан, и владельца, и эпоху. В 1912 году сын Натрускина хотел перестроить Мавританию в камне, но не успел. В годы НЭПа заведение еще теплилось, а потом здание передали военным. А в 1948 году сюда въехал научно-исследовательский институт авиационной медицины. И вот поворот, достойный хорошего сюжета. В стенах, где когда-то гремели цыганские хоры, в 1957 году готовили к полету собаку Лайку. Сегодня от всей этой империи остался один двухэтажный светло-желтый дом, запрятанный за оградой и обросший пристройками. Рядом памятник Лайке. И если присмотреться, чувствуется, как в одном месте сошлись три эпохи – купеческие кутежи, мавританские газоны и космические старты. Адрес – Петровско-Разумовская аллея, 12А, строение 2. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

группа Blue на радио 7. All Rise, или «Всем встать». Да, по-нашему так эта песня называется. И, знаете, мне кажется, этот призыв очень даже подходит тем, кто сейчас по каким-то причинам все еще сидит себе на работе. Ну, правда, друзья мои, может, пора бы уже встать, да, отправиться в освояси. Тем более, что пятница массу вариантов под собой подразумевает. Куда же можно направить свои стопы? Но, на самом деле, где бы вы ни были, чем бы вы не занимались, помните, что в компании «Радио 7»

0: все будет гораздо приятнее. Так что оставайтесь с нами. И далее вместе послушаем Milky Chance под занавес часа. И прямо сейчас Селин Дион на Семи Холмах.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
11: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
12: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
11: Теперь и в форме геля.
12: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
17: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
18: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
19: Шапка, носки, еще шапка.
20: Мам, я на 2 дня еду.
19: Именно.
21: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
22: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
23: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
24: Год 2013. Milky Chance. Stolen Dance.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Радио 7.

0: Москве 7 вечера пятницы. О главных событиях к этой минуте нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В московских аэропортах образовались огромные очереди из-за ожидающих свои рейсы пассажиров. По данным Росавиации, ограничения сняты пока только в Шереметьево. Остальные авиагавани перешли в режим приема и отправки рейсов по согласованию с соответствующими органами. Согласно онлайн-табло аэропортов, в Шереметьево задержано около 100 рейсов, 47 отменено. Во Внуково задержано 80 рейсов, отменено 24. В Домодедово 32 рейса задержали из-за ограничений, 4 отменили. В связи с введением временных ограничений Аэрофлот России и Победа заявили о корректировке расписания полетов. Некоторые самолеты направили на запасные аэродромы. Калужский завод «Теннет» приостановил работу после падения обломков сбитого дрона. Персонал предприятия эвакуирован, сообщили в пресс-службе холдинга. Как пишет «Интерфакс», есть пострадавшие, медпомощь им оказана на месте. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапшан заявил, что ночью над регионом сбили 26 беспилотников самолетного типа. В Калуге зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По данным компании «Яндекс», в регионе также повреждены объекты дата-центра компании. Сейчас на территории автозавода ведутся восстановительные работы. Российские работодатели сокращают использование удаленки. Доля компаний с такими сотрудниками снизилась с 35% в феврале до 31% в сентябре, показало исследование сервиса «Суперджоб». По мнению экспертов, это происходит, поскольку компаниям сложнее управлять людьми вне офиса. Кроме того, руководители опасаются, что сотрудники параллельно работают на другие организации. А некоторые работники сами стремятся чаще приходить в офис, чтобы результаты их труда были заметнее руководству. В настоящий момент в Москве сотрудники на дистанционной работе есть в 4 компаниях из 10, в Петербурге в каждой третьей, а в остальных регионах только в 27%. Джоан Роулинг анонсировала новые книги по Гарри Поттеру. 2 издания выйдут уже в следующем году. Подробностей писательница не привела. Известно, что новые книги продолжат серию историй об отдельных персонажах оригинальной вселенной. Одна из них будет посвящена профессору МакГонагал, а вторая расскажет о братьях-близнецах Фредди и Джорджи Уизли.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Земной поклон за выпуск в службе информации. Очередной, как всегда, в начале следующего часа случится. Ну, а этот уже 20-й по счету в сутках. И предлагаю, во-первых, провести вместе. Ну, потому что так оно гораздо приятнее будет, правда. А уж музыка, которую мы с вами также, надеюсь, вместе будем слушать, не оставит шансов на дурное настроение. Да, опять же, вечер пятницы мы с вами проживаем. Не время грустить, поэтому улыбнитесь, выдохните и начинайте выходные с той ноги. Под музыку «Радио 7». Добрый вечер.

обожаю этого музыканта, творца, художника, поэта. Майкл Джексон на Радио 7, Билли Джин. И знаете, вот не так давно довелось мне вести один пресс-показ фильма «Майкл». И вот когда мы общались с аудиторией в ходе этого мероприятия, был восхищен тем, что на вопрос, а кто верит про все эти грязные слухи, которые ходят о Джексоне, ни один человек в кинозале не поднял руку. Уверен, нас много поклонников творчества Майкла Джексона. И вот для таких, дамы и господа, мы на Радио 7 запустили специальный музыкальный поток, который называется «Майкл», да. Можете и на нашем сайте его найти, и в приложении «Радио Хаб». Майкл Джексон звучит там 24/7. Ну и не забываем о потоке «Музыка любви» и «Музыка счастья». Такие тоже имеются. Поэтому заходите в наши цифровые версии, наслаждайтесь, там много интересного помимо музпотоков. Ну а далее удовольствие музыкального характера нам доставит группа Queen, и прямо сейчас Тейлор Свифт на Радио 7.

0: Роджер Санчес и Лиза Пьюр на Радио 7, на мой взгляд, очевидную истину лишний раз напомнили, а именно, что одиночество, если оно, конечно, неосознанное, довольно сомнительное мероприятие. Ну, это действительно так. Надеюсь, что в данный момент вы находитесь в компании близких вам по духу людей, и, что немаловажно, эти люди чертовски приятны. Ну, все-таки вечер пятницы, он к этому всячески располагает. Ну и опять же, если вдруг, имейте в виду, что ни при каких раскладах вы сейчас одинокими считаться не можете. Потому что вы в компании «Радио 7» и предлагаю далее также держаться вместе. Ну а в ближайших планах по музыке у нас Sting, сэр Элтон Джон и Адель под занавес часа. А прямо сейчас Крис Норман на «Радио 7».
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте hvl.ru. 13+.
9: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
12: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
13: Год 2012. Адель. «Skyfall».

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru.

0: Москве 8 вечера пятницы. А прямо сейчас прослушаем свежие новости в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится скоро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О том, состоится ли визит американских спецпосланников Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию в ожидаемые сроки, в Кремле, по словам Пескова, пока не знают. В то же время он отметил, что в Москве переговорщикам США всегда рады. В среду глава Белого дома сообщил о подготовке телефонного разговора с Владимиром Путиным. На следующий день Песков заявил, что ясности относительно сроков беседы пока нет. Минпросвещение расширит формат обучения детей в детских садах. Они будут учиться через игру, творчество, чтение, наблюдение и эксперименты, пишет РИА Новости. По словам экспертов, когда ребенок играет в магазин, он может читать, сравнивать, договариваться, распределять роли. Когда слушает сказку, развивать речь, воображение и одновременно обсуждать поступки героев. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство обновит стандарт работы детских садов. Акцент будет сделан не на заучивание детьми букв и цифр, а на их знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России в сентябре. Цены на него снизились на 13%, сообщили в Росстате. Помимо картофеля, среди плодоовощной продукции на 9-12% упали цены на белокочанную капусту, морковь, репчатый лук и виноград. В то же время выросли цены на красную икру, рыбу и кальмары. В мясной группе подорожали курица, свинина, фарш, говядина. В целом, по данным ведомства, в сентябре в России наблюдалась продовольственная дефляция. Цены на продукты снизились на 0,01%. Мира Андреева впервые в карьере отобралась на итоговый турнир WTA. Соревнования пройдут в период с 8 по 15 ноября. Их примет американский Харт в Индиан-Уэльсе. По регламенту турнира в одиночном разряде право оспорить главный трофей сезона получают только 8 сильнейших теннисисток планеты по итогам чемпионской гонки. Попадание Андреевой в восьмерку лучших теннисисток мира подтверждает ее статус одной из главных звезд современного женского тенниса. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем уже 20:04 в столице. И учитывая, что на календаре сегодня пятница, мне кажется, что уровень экзальтации граждан трудящихся должен просто зашкаливать. Ну, серьезно. Как минимум, все мысли о прошедшей пятидневке уже действительно пора оставить в прошлом. Давайте жить в моменте. Тем более, что он откровенно прекрасен. 8 вечера пятницы. Все лучшее еще впереди. Ну, а лучшая музыка на все времена в ближайшее время будет исполнена артистом по имени Тедди Свимс, а прямо сейчас Хелен Фалашададу и группа Шаде на Радио 7. Добрый вечер!

Ну, конечно, знаете ли, не на ночь глядя такие темы поднимать. Но песня-то откровенно хорошая. Да, это правда. Тедди Свимс только что на Радио 7 о дурных снах рассуждать изволил. И, друзья мои, надеюсь, что этой ночью вам приснится что-то откровенно прекрасное. И вот, знаете, позвольте акцентировать отдельно ваше внимание на следующем моменте. Сегодня у нас что? Сегодня пятница. Конечно, велик соблазн отойти ко сну как можно позднее. Правда же? Но сомнологи утверждают, что не стоит практиковать подобное безобразие. Потому что стоит всего лишь один раз дать себе слабину и сбить привычный график сна и бодрствования. И все. Таким образом вы рискуете попасть в так называемый социальный джет-лаг. То есть ваш организм перестроится в другой ритм и к понедельнику обратно вернуться в режим не успеет. Ну и кому, спрашивается, надо в понедельник быть разбитым, удрученным и со всех сторон разочарован. Правда же? Так что все хорошо, если в меру. И про пятничное веселье это тоже очень даже верно. Поэтому, друзья мои, сейчас в столице 20 часов 12 минут. Времени на то, чтобы вечером пятницы насладиться, еще имеется с избытком. Так что давайте не будем терять ни минуточки. Ну, а через 4 минуты удовольствия от этого вечера мы будем испытывать под Ферги. И прямо сейчас. Дизайлос на Радио 7.

И своей великой любви к Ферге, которую мы с вами на Радио 7 послушали, позволю себе не согласиться с певицей. Ну, что значит, большие девочки не плачут? К великой печали плачут, еще как, да. И вот знаете, милые дамы, если вдруг сейчас у кого-то из вас в груди вот этот комочек вызревает, что прям хочется заплакать и слезки по лицу растереть, вспомните, пожалуйста, просто об одном. Вы прекрасны. Ну, серьезно, я не вру, это действительно так. И помните об этом, пожалуйста. Мне кажется, красота спасет не только этот безумный-безумный мир, но и ваш внутренний. Этой красоты хватит на всех. Честное слово. Ну, а красоту музыкальную далее нам подарит артист по имени Мика. И прямо сейчас «Вакуум» на Радио 7.

0: Вояж на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. У Джорджа Лукаса этой осенью появился собственный музей. Но посвящен он вовсе не «Звездным войнам» и не «Индиане Джонсу». И вообще не собственному творчеству режиссера, а творчеству вообще. Хотя здание новенького музея в Лос-Анджелесе выглядит как грандиозный космический корабль, который приземлился на один из холмов экспозишн-парка. Вполне в духе лукасовской космической саги. Но тема 33 галерей музея – нарративное, то есть повествовательное искусство. Все его экспонаты самыми разными образами так или иначе рассказывают истории при помощи картинок, слов, звуков, предметов или других хитрых способов. Идея создать такое суперсовременное музейное пространство появилась у Лукаса еще в начале нулевых. И на воплощение задумки, строительство и запуск хай-тековских экспозиций ушло целых 17 лет и более миллиарда долларов. Как водится, изначально проект казался вообще совершенно безумным и нереализуемым. Но, как и все, что делает Лукас. И в итоге у него снова все получилось. Пространство вокруг музея – это ландшафтный парк с рукотворными холмами и каньонами, аллеями на крышах и водопадами прямо из стен. Помимо галерей, комплекс включает библиотеку, кинотеатры, ресторан и общественное пространство. А внутри космической тарелки можно увидеть шедевры Нормана Роквелла, Фриды Кало, Бэнкси и других известнейших художников, скульпторов и мастеров инсталляций. Можно увидеть исторические артефакты, объекты современного искусства, образцы архитектуры и документальные фильмы. Выставки рассказывают о приемах и методах рассказывания историй, мифах и легендах разных народов. Ну и для фанатов «Звездных войн» тоже, конечно, есть уголок. С эскизами, костюмами, моделями кораблей, киношным реквизитом и редкими фото. И да пребудет с ними сила нарративного искусства.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Ну что ж, друзья мои, в столице 20:48, а значит, пожалуй, и ваш покорный слуга тоже может перекочевать по ту сторону радиоприемника и присоединиться к стройным рядам граждан отдыхающих. Вот ближайшие пару дней давайте все вместе отдохнем как следует, чтобы вечером понедельника встретиться, ну, как минимум, без дергающегося глаза. Все, отдыхайте, набирайте сил. В этом, кстати, на протяжении выходных вам будет помогать мой дрожайший коллега Женя Вудян. И в субботу и воскресенье он с вами с 8 часов утра, так что присоединяйтесь. Ну а пока оставляю вас в компании лучшей музыки на все времена и прощаюсь до понедельника. Всем прекрасного вечера, пятницы, роскошных выходных и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радио 7 представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. В эти выходные все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
5: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
6: Интернет для женщин. Woman.ru.
7: 18+. Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
10: Топ покупок месяца.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
13: Амода C7. Собрать все взгляды.
14: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании Радио 7. Год 1983. Дэвид Боуи. Let's Dance.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

В эти выходные все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7. Реклама.

0: Оформите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1993. Pet Shop Boys. Go West.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2011. Готье и Кимбра. «Somebody that I used to know».

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. В эти выходные все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно,

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2001. Джерри Халливелл. «It's Raining Men».

0: Реклама.
1: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Дэвид Боуи. Let's dance.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Элла Фицджеральд. «Hello, Dolly».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2021. Эд Ширан. «Bad Habits».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.